3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвенко, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 13. Ветер северо-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление – около 750 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

чужой на Таганке и чистых прудах. Для меня карта города форменный бред. Если спросят, зачем я приперся сюда, я едва ли найду подходящий ответ. Я всегда забываю стрематься ментов и зачем-то не лезть на глаза спартачам. И никак в голове не уляжется, что здесь довольно легко не дождаться врача, и привыкаешь не спать по ночам.

хочешь спи, хочешь пей, хочешь пой, но есть билет и дорога домой. И знаешь, брат, это все-таки мудро. Здесь всегда ощущаешь, что ты не как все, и ни хрена не понятно в России с

0: часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянский спортсмен Николай Ратник завершил выступление на первенстве Европы в Приштине. Воспитанник Брянской спортивной школы Олимпийского резерва «Сталь» выступал в весовой категории до 70 кг, это группа А. В рывке он показал 105 кг, в толчке 140, в сумме 245 кг. В итоге замкнул десятку сильнейших тяжелоатлетов Европы в своей весовой категории. Опыт, полученный на данном старте, обязательно пригодится Николаю в будущем. Напомню, двумя месяцами ранее Николай Ратник завоевал серебро первенства мира по тяжелой атлетике в Колумбии. В соревнованиях приняли участие более 230 тяжелоатлетов из 46 стран мира. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук выразил признательность спортсмену, а также его тренерам за профессионализм и самоотдачу. Юный брянский спортсмен Платон Антоненко

0: завоевал две медали по джиу-джитсу в Москве. Борец принял участие в категории «Старше и тяжелее своих». Платон провел 4 схватки, при этом приобретая хороший спортивный опыт. По результатам состязания Платон Антоненко завоевал две медали – бронзовую и серебряную. Александр Большунов приступил к лыжным сборам в итальянском Монте-Бондоне. Ранее стало известно о спортсмене группы Юрия Бородавка, в составе которой тренируется брянский лыжник. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов получили визы для поездки на сбор в Италию. В ее составе, помимо Сан Саныча, также тренируется олимпийский чемпион Алексей Червоткин, Егор Митрошин, Арсений Поздеев, Павел Соловьев, Алена Баранова, Елизавета Пантрина, а также Елизавета Маслакова. Баскетболисты брянской «Десны» получили возможность проверить свою форму перед стартом нового сезона. Команда Артема Куринова проведет серию товарищеских встреч с сильными соперниками. Наши парни отправляются в Республику Беларусь на предсезонный товарищеский турнир. В рамках подготовки к новому сезону брянский клуб проведет 3 контрольных матча с представителями высшей лиги Беларуси. Соперниками брянцев станут Рубон из Витебска, который является полуфиналистом турнира, Борис Фен из Могилева и гомельские «Рыси». Такие встречи помогут тренерскому штабу брянцев определить и оценить готовность игроков и проверить игровые сочетания. Напомню, регулярный чемпионат стартует с 1 октября и продлится до 21 марта. Команды сыграют в 2 круга по 26 матчей. 6 лучших выходят в плей-офф, занявшие 7 по 10 место, сыграют в плей-ин. 25 и 29 марта в 3 матчах определятся 2 оставшихся участника плей-офф, который пройдет с 1 апреля по 23 мая. В серии четвертьфинала и полуфинала, а также за 3 место пройдут до 2 побед, финал до 4 побед. Предстоящее воскресенье, 30 августа, под руководством Андрея Кончельски, Собрянская «Динамо» проведет домашний матч в рамках 7-го тура. Наши футболисты встретятся с астраханским «Волгарем». Гости из Астрахани по итогу минувшего сезона остались в золотом дивизионе 2-й группы А. В настоящее время, после 6 сыгранных туров, команда Игоря Коновалова расположилась на 9-й позиции, набрав 6 очков. Напомню, последний раз брянский клуб пересекался с астраханским в рамках 1-й лиги сезона 2020-2021 года. Тогда брянцы уступили в обеих встречах. Таким образом, в ближайшие выходные у подопечных Андрея Кончельскиса будет шанс отыграться. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Это страсть. Это рок.
1: Слышишь, приближается вьюга. В воздухе тает

0: Авторадио. Ты все правильно делаешь.
1: Мне по наследству достался старенький портрет. Нет,

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвенко, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 13. Ветер северо-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление – около 750 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

радио. Ты все правильно делаешь.

0: радио твоего города. Три-два радио.
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем. Наше море вины поглощает.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя. This one comes from Crazy Nights. It's called Loud Don't Stay!

0: когда проснулся, а точнее, не заснул. Услышал стон, как гробовое пение. В твои глаза я сразу заглянул. В них как-то странно спряталось затмение.
1: И белый бес во сне мне рассказал, как черный ангел плакал у порога. Я с каждым днем все больше согрешал, но с каждым часом

Я не встретился вечером с девочкой. Я не лег спать трезвым в постель. Я не сделал тысячу дел.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвенко, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 13. Ветер северо-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область принимает активное участие в росте показателей промышленности нескольких десятков субъектов России. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, открытие третьего производственного цеха завода «Газэнергокомплект» – это знаковое событие не только для Брянского региона и Брянской области, поскольку предприятие работает с большим количеством регионов Российской Федерации, в том числе и территориями исконно русских земель, что сегодня особенно важно. Известно, завершена реализация инвестиционного проекта по открытию третьего производственного цеха, и все это произошло в условиях санкций, жестких кредитных условий, а также ограничений прямого физического давления на Брянский регион в целом и на предприятия в том числе. Отмечается, за 4 года работы предприятие развило производство и наращивает выпуск импортозамещающего высокотехнологичного оборудования для нефтегазового комплекса России. Егор Ковальчук выразил убеждение, когда на карте области появляется новое предприятие, это огромный плюс для всех. Для сотрудников, кто связывает с предприятием свою судьбу, а также для региона, потому что это крупный социальный партнер, а также источник доходов бюджета. 4 санатория и 8 детских лагерей работали в Брянской области в нынешнюю летнюю оздоровительную кампанию. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, различные виды творчества, спорта, а также других активностей способствуют минимизации влияния на детей и подростков деструктивных сообществ. По словам главы региона, форматов работы с молодежью сегодня достаточно много, и один из них – это профильные смены в оздоровительных лагерях. Первый пилотный проект федеральной программы «Юный исследователь» состоялся в рамках профильной смены в детском оздоровительном комплексе «Лесной». На территории детства подростки, которые увлекаются социально-гуманитарными дисциплинами и проявляют интерес к следственной работе, постигали навыки действующих сотрудников, а также ветеранов ведомства, которые в свою очередь делились опытом и собственными наработками. Егор Ковальчук подчеркнул, профильная смена «Юный исследователь» – еще один шаг в патриотическом воспитании молодежи. В Кремле заявили, Россия сохраняет открытость к продолжению мирных переговоров по Украине. Москва предпочла бы достигнуть всех целей дипломатическим путем. Российская сторона выражает надежду, что Евросоюзу все-таки окончательно обрушить эти перспективы не удастся. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, элиты стран Запада не скрывают намерения нанесения Российской Федерации стратегического поражения, а также покончить с ней раз и навсегда. Глава государства подчеркнул, Европа живет в иллюзиях. Заявление европейской столицы политиков о возможной войне с Россией в связи с агрессивными планами последний – это бред, грубая наглая ложь. Москва сравнивает политику Евросоюза с действиями Наполеона и Гитлера, отмечая, руководители Франции и других европейских стран, желающие накачать оружием Киев, показывают себя как политически несостоятельные мечтатели. Правительство выделит более 9,5 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных перевозок зерновых и масличных культур для оптимизации логистики в условиях ограничений в Азово-Черноморском бассейне. Бюджетные средства направят на возмещение расходов перевозчиков, что позволит аграриям дополнительные льготные тарифы при транспортировке продукции в порты Балтики, Каспии и Дальнего Востока. Расширение перечня субсидируемых направлений призвано снизить издержки сельхозпроизводителей, сохранить стабильность на внутреннем рынке, а также обеспечить выполнение экспортных обязательств в полном объеме. Несмотря на выделенную поддержку, отраслевые эксперты выражают опасения относительно способности железнодорожной инфраструктуры справиться с возросшей нагрузкой из-за перенаправления грузопотоков. 18, 19 и 20 сентября в Брянской области пройдут выборы депутатов Государственной Думы России. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, для того, чтобы каждый

человек, проживающий на территории Брянского субъекта Федерации, мог свободно осуществить свое волеизъявление, даже если у него отсутствует постоянная или временная регистрация, действует механизм «мобильный избиратель». Он позволяет проголосовать по месту фактического нахождения, а не по прописке. Необходимо заранее подать заявление о включении в список избирателей по выбранному участку. Без него проголосовать вне места регистрации будет невозможно. Последний день приема заявлений – 14 сентября. Позже этой даты заявления приниматься не будут. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, в исполнении поручения президента Владимира Путина всем органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности как участников плебисцита, так и работников территориальных избирательных комиссий. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 95 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 30 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 19 градусов. Атмосферное давление – 751 миллиметр ртутного столба, ветер восточный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!

0: два радио. Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвенко, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 751 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Промышленность Брянской области является главным приоритетом государственной поддержки. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время объем валового регионального продукта занял тренд уверенного развития. Отмечается умеренный рост в основных отраслях экономики и социальной сферы. Руководитель Брянского субъекта Федерации акцентировал. Главные драйверы экономики – это промышленность и сельское хозяйство, в котором будет максимальный акцент делаться именно на развитие переработки. Егор Ковальчук отметил, в настоящее время прорабатываются механизмы инструментов поддержки инвесторов. Это налоговые льготы, вычеты, льготные займы регионального фонда развития промышленности. Также глава региона подчеркнул, в Брянщине есть чем гордиться. Промышленные предприятия области производят самую современную технику и изделия, от микроэлектроники до магистральных и маневровых тепловозов. Каждый второй квадроцикл и велосипед, а также каждый третий автокран в России произведен в Брянской области. На Брянщине реализуется комплекс мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Так, всего за пару дней в областном центре отремонтировали почти 1500 квадратных метров полотна. Ямочный ремонт проводится на улицах с небольшой нагрузкой. Это не капитальное восстановление, но помогает поддерживать проезды в нормативном состоянии и продлевает срок службы покрытия. Особое внимание уделяется участкам вблизи учебных учреждений. Это сделано для безопасности школьников и комфорта родителей перед началом учебного года. Добавлю, улица Советская в Брянске успешно прошла предприятие. После капитального ремонта. В соответствии с проектом рабочие заменили дорожное покрытие, привели в порядок тротуары, местами уложили новую плитку. Уже нанесена свежая разметка, обновлены дорожные знаки, установлены новые остановочные павильоны. Возле роддома на месте снесенного ветхого барака появилась вместительная парковка. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в нынешнем году будут отремонтированы более 20 километров автомобильных дорог, которые не только входят в опорную сеть, но и имеют важную социально-экономическую значимость, отличаясь высокой интенсивностью движения.
3: Любые иностранные военные контингенты, которые могут быть размещены на территории Украины, будут рассматриваться как законные цели для вооруженных сил России. Как заявили в Министерстве иностранных дел, планы коалиции желающих по военному присутствию в стране в очередной раз подтверждают вовлеченность европейских государств НАТО в конфликт. Российский дипломатический корпус подчеркивает, ответственность за возможную эскалацию будет лежать на политиках, принимающих соответствующие решения. Ответом России на удары вооруженных сил Украины с применением британского оружия могут быть военные объекты Великобритании на Украине и за ее пределами. Как ранее отмечал Владимир Путин, Россия одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО. Североатлантический альянс

Альянс, как пояснил российский лидер, делает все, чтобы организовать против России враждебные действия, и именно его члены, а не Россия, развязали данный конфликт. С 1 сентября в России начнут действовать законы об ужесточении контроля за мигрантами. В частности, для иностранных граждан, находящихся в стране более 3 месяцев, период обязательного медицинского осмотра сократят с 90 до 30 дней. Если у мигранта будет выявлено опасное инфекционное заболевание, последует оперативная депортация. Кроме того, Федеральная налоговая служба сможет быстрее ставить иностранцев на учет благодаря новому механизму электронного обмена данными между ведомствами. Параллельно расширяется эксперимент по применению дополнительных контрольных мер в отношении мигрантов. Такие нормы служат целями оптимизации миграционной политики, противодействия нелегальной миграции и усиления безопасности граждан. Напомню, ранее президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила пребывания трудовых мигрантов. Их обязали содержать себя и членов семьи, живущих в России, на уровне не ниже регионального прожиточного минимума. Более 35 тысяч посетителей со всех уголков страны ежегодно принимает Дядьковский музей хрусталя. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, это уникальное явление в культурном пространстве страны и Брянской области. Единственный и крупнейший в России государственный музей подобного рода. Сам же Дядьковский хрустальный завод, существующий еще с 19 века, в настоящее время продолжает работу, но уже на новом технологическом уровне. Здесь создаются уникальные изделия, часть из которых попросту невозможно купить в магазине. Сейчас предприятие развивается и туристический проект «Хрустальный город». Планируется открытие шоурума завода. Если промышленность Егор Ковальчук называет фундаментом экономики, то культурное наследие – одно из точек роста региона. Причем, по мнению главы региона, ставку стоит делать не на создание достопримечательностей, а на раскрытие тех, которые уже есть – старинных усадеб, музеев, ремесел, исторических мест и уникальных производств. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 95 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 30 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 19 градусов. Атмосферное давление – 751 миллиметр ртутного столба, ветер восточный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Eins, zwei, drei, vier.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
3: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвенко, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 751 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: сейчас.
1: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
2: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Нужна система отопления? Не трать время, звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня и по 31 августа. Скидки до 99% на ювелирные украшения и обмен старого золота по 9000 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд».
8: Организатор акции «Ипарасанов ОВ Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
9: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
10: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область принимает активное участие в росте показателей промышленности нескольких десятков субъектов России. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, открытие третьего производственного цеха завода «Газэнергокомплект» – это знаковое событие не только для Брянского региона и Брянской области, поскольку предприятие работает с большим количеством регионов Российской Федерации, в том числе и территориями исконно-русских земель, что сегодня особенно важно. Известно, завершена реализация инвестиционного проекта по открытию третьего производственного цеха, и все это произошло в условиях санкций, жестких кредитных условий, а также ограничений прямого физического давления на Брянский регион в целом и на предприятия в том числе. Отмечается, за 4 года работы предприятие развило производство и наращивает выпуск импортозамещающего высокотехнологичного оборудования для нефтегазового комплекса России. Егор Ковальчук выразил убеждение, когда на карте области появляется новое предприятие, это огромный плюс для всех. Для сотрудников, кто связывает с предприятием свою судьбу, а также для региона, потому что это крупный социальный партнер, а также источник доходов бюджета. 4 санатория и 8 детских лагерей работали в Брянской области в нынешнюю летнюю оздоровительную кампанию. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, различные виды творчества, спорта, а также других активностей способствуют минимизации влияния на детей и подростков деструктивных сообществ. По словам главы региона, форматов работы с молодежью сегодня достаточно много, и один из них – это профильные смены в оздоровительных лагерях. Первый пилотный проект федеральной программы «Юный исследователь» состоялся в рамках профильной смены в детском оздоровительном комплексе «Лесной». На территории детства подростки, которые увлекаются социально-гуманитарными дисциплинами и проявляют интерес к следственной работе, постигали навыки действующих сотрудников, а также ветеранов ведомства, которые в свою очередь делились опытом и собственными наработками. Егор Ковальчук подчеркнул, профильная смена «Юный следователь» – еще один шаг в патриотическом воспитании молодежи. В Кремле заявили, Россия сохраняет открытость к продолжению мирных переговоров по Украине. Москва предпочла бы достигнуть всех целей дипломатическим путем. Российская сторона выражает надежду, что Евросоюзу все-таки окончательно обрушить эти перспективы не удастся. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, элиты стран Запада не скрывают намерения нанесения Российской Федерации стратегического поражения, а также покончить с ней раз и навсегда. Глава государства подчеркнул, Европа живет в иллюзиях. Заявление европейской столицы политиков о возможной войне с Россией в связи с агрессивными планами последний – это бред, грубая и наглая ложь. Москва сравнивает политику Евросоюза с действиями Наполеона и Гитлера, отмечая, руководители Франции и других европейских стран, желающие накачать оружием Киев, показывают себя как политически несостоятельные мечтатели. Правительство выделит более 9,5 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных перевозок зерновых и масличных культур для оптимизации логистики в условиях ограничений в Азово-Черноморском бассейне. Бюджетные средства направят на возмещение расходов перевозчиков, что позволит аграриям дополнительные льготные тарифы при транспортировке продукции в порты Балтики, Каспии и Дальнего Востока. Расширение перечня субсидируемых направлений призвано снизить издержки сельхозпроизводителей, сохранить стабильность на внутреннем рынке, а также обеспечить выполнение экспортных обязательств в полном объеме. Несмотря на выделенную поддержку, отраслевые эксперты выражают опасения относительно способности железнодорожников

0: дорожной инфраструктуры справиться с возросшей нагрузкой из-за перенаправления грузопотоков. 18, 19 и 20 сентября в Брянской области пройдут выборы депутатов Государственной Думы России. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, для того, чтобы каждый человек, проживающий на территории Брянского субъекта Федерации, мог свободно осуществить свое волеизъявление, даже если у него отсутствует постоянная или временная регистрация, действует механизм «мобильный избиратель». Он позволяет проголосовать по месту фактического нахождения, а не по прописке. Необходимо заранее подать заявление о включении в список избирателей по выбранному участку. Без него проголосовать вне места регистрации будет невозможно. Последний день приема заявлений 14 сентября. Позже этой даты заявления приниматься не будут. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, в исполнении поручения президента Владимира Путина всем органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности как участников плебисцита, так и работников территориальных избирательных комиссий. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 95 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 30 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 19 градусов. Атмосферное давление – 751 миллиметр ртутного столба, ветер восточный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Край с богатой историей. Люди с особым характером. Мы чтим традиции. Строим новые дороги, школы, больницы. Развиваем промышленность и сельское хозяйство. Делаем все, чтобы на Брянщине было комфортно жить и работать. Егор Ковальчук. Сохраняем лучшее.
1: Это была политическая реклама.
3: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня. И по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции и Ибразанов ОВ «Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
9: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
10: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
11: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
12: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Два радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Погрузиться в мир музыки Imagine Dragons и Coldplay в живом исполнении оркестра Кагма при свете свечей вы сможете уже 28 августа в концертном зале «Дружба». Кагма представит новую концертную программу «Симфония Imagine Dragons и Coldplay» в исполнении симфонического оркестра при свете свечей. Вы услышите энергичную музыку Imagine Dragons в симфонии аранжировках, которые подчеркнут ритмичность и драйв оригинальных треков. Также прозвучит лиричная и мелодичная музыка Coldplay. Известные композиции группы в оркестровых аранжировках обретут новое звучание и дополнительную глубину. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРНП, 32-132-56-00-49-48.
3: Возрастное ограничение 0+. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75-Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Эй, водитель! Дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
7: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвенко, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 751 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
1: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
6: Ну, а ты?
5: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
7: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
5: Так о чем мы?
7: Безопасный переход для всех. Кампания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Венские 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Расходы россиян на новые автомобили установили рекорд в середине лета. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, расходы россиян на приобретение новых транспортных средств за год выросли на 22% и превысили 2,5 триллиона рублей. По данным аналитиков, с января по июль нынешнего года продажи машин премиального и люксового сегментов увеличились более чем на 26,5% и превысили 73 тысячи проданных штук. Их совокупная стоимость составила 630 миллиардов рублей. На покупку автомобилей массового сегмента за тот же период было направлено втрое больше средств, чем на премиальные – почти 2 триллиона рублей, что почти на 11% выше прошлогоднего показателя. Всего реализовано 657,5 тысяч таких автомобилей. Снижение трат на автомобили зафиксировано только среди китайских брендов. С января по июль жители России израсходовали на них чуть более 1 триллиона рублей, что на 7,5% меньше. У других производителей затраты выросли. Японские марки показали рост на 120%, их было реализовано на сумму 259 миллиардов рублей. Отечественные модели тоже приросли на 71% и продали транспортных средств на 597 миллиардов. Рублей. В структуре финансовой емкости рынка по-прежнему доминируют китайские бренды с долей почти 45%. По количеству проданных машин за 7 месяцев текущего года лидируют также китайские марки – 99 тысяч единиц. Однако отечественные производители почти не отстают – 299 тысяч проданных машин. В сумме на них приходится почти 81,5% продаж. Аналитики связывают такую динамику с появлением новых локальных брендов, чьи автомобили разработаны на базе китайских платформ.
0: Автомобильные факты.
1: Попалась мне на глаза еще одна любопытная статистика. В июле этого года в России оформили 91 тысячу автомобильных кредитов. Показатель упал на 12,5% по сравнению с июнем, то есть предыдущим месяцем, и на 7% относительно того же месяца, но прошлого года. При этом, как сообщает Национальное бюро кредитных историй, доля отклоненных заявок на такие суды снизилась до 67,5%. Подобная динамика сигнализирует о том, что жесткая политика регулятора с высокой ключевой ставкой дает свои результаты, это определенно. Граждане не торопится брать на себя долговые обязательства под огромные проценты, а те, кто действительно может себе позволить такую нагрузку, получают одобрение чаще. С одной стороны, это, конечно, плюс, поскольку уменьшается финансовая нагрузка на отдельные семьи. Но с другой стороны, по разным оценкам, отрасль рискует потерять до 40% потенциальных покупателей, а вот это уже тревожный сигнал. Поскольку авторынок и без того едва держится на плаву, а подобная тенденция способна полностью похоронить любые попытки обновления автопарка в России. И в итоге под угрозой оказываются целевые ориентиры стратегии безопасности дорожного движения, которую, как я вам уже неоднократно рассказывал, реализуют совместно многие министерства и ведомства. И вот ровно тут-то у меня, скажем так, не вяжется кое-какая информация. Первоначальная статистика о продажах в триллионы рублей, потраченных на машины, и снижение кредитов на приобретение транспортных средств говорит о том, что люди попросту достают денежки из кубышки, которая лежит у них. Для чего, зачем и в каком количестве – большой вопрос. Так что нечего плакать о тяготах жизни. Все в общем и целом у нас неплохо. Удачи!
0: За баранкой!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРНП 32-132-56-00-49-048.
2: Возрастное ограничение 0+.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
4: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня и по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения и обмен старого золота по 9000 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Все на Черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов» ОГРН И-320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
5: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
6: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвенко, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 751 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Мам! А мам!
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Промышленность Брянской области является главным приоритетом государственной поддержки. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время объем валового регионального продукта занял тренд уверенного развития. Отмечается умеренный рост в основных отраслях экономики и социальной сферы, руководитель Брянского субъекта Федерации акцентировал. Главные драйверы экономики – это промышленность и сельское хозяйство, в котором будет максимальный акцент делаться именно на развитие переработки. Егор Ковальчук отметил, в настоящее время прорабатываются механизмы инструментов поддержки инвесторов – это налоговые льготы, вычеты, льготные займы регионального фонда развития промышленности. Также глава региона подчеркнул, в Брянщине есть чем гордиться. Промышленные предприятия области производят самую современную технику и изделия, от микроэлектроники до магистральных и маневровых тепловозов. Каждый второй квадроцикл и велосипед, а также каждый третий автокран в России произведен в Брянской области. На Брянщине реализуется комплекс мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Так, всего за пару дней в областном центре отремонтировали почти 1500 квадратных метров полотна. Ямочный ремонт проводится на улицах с небольшой нагрузкой. Это не капитальное восстановление, но помогает поддерживать проезды в нормативном состоянии и продлевает срок службы покрытия. Особое внимание уделяется участкам вблизи учебных учреждений. Это сделано для безопасности школьников и комфорта родителей перед началом учебного года. Добавлю, улица Советская в Брянске успешно прошла предприятие. После капитального ремонта. В соответствии с проектом рабочие заменили дорожное покрытие, привели в порядок тротуары, местами уложили новую плитку. Уже нанесена свежая разметка, обновлены дорожные знаки, установлены новые остановочные павильоны. Возле роддома на месте снесенного ветхого барака появилась вместительная парковка. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в нынешнем году будут отремонтированы более 20 километров автомобильных дорог, которые не только входят в опорную сеть, но и имеют важную социально-экономическую значимость, отличаясь высокой интенсивностью движения.
3: Любые иностранные военные контингенты, которые могут быть размещены на территории Украины, будут рассматриваться как законные цели для вооруженных сил России. Как заявили в Министерстве иностранных дел, планы коалиции желающих по военному присутствию в стране в очередной раз подтверждают вовлеченность европейских государств НАТО в конфликт. Российский дипломатический корпус подчеркивает, ответственность за возможную эскалацию будет лежать на политиках, принимающих соответствующие решения. Ответом России на удары вооруженных сил Украины с применением британского оружия могут быть военные объекты Великобритании на Украине и за ее пределами. Как ранее отмечал Владимир Путин, Россия одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО. Североатлантический альянс, как пояснил российский лидер, делает все, чтобы организовать против России враждебные действия, и именно его члены, а не Россия, развязали данный конфликт. С 1 сентября в России начнут действовать законы об ужесточении контроля за мигрантами. В частности, для иностранных граждан, находящихся в стране более 3 месяца, период обязательного медицинского осмотра сократят с 90 до 30 дней. Если у мигранта будет выявлено опасное инфекционное заболевание, последует оперативная депортация. Кроме того, Федеральная налоговая служба сможет быстрее ставить иностранцев на учет благодаря новому механизму электронного обмена данными между ведомствами. Параллельно расширяется эксперимент по применению дополнительных контрольных мер в отношении мигрантов. Такие нормы служат целями оптимизации миграционной политики, противодействия нелегальной миграции и усиления безопасности граждан. Напомню, ранее президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила пребывания трудовых мигрантов. Их обязали содержать себя и членов семей, живущих в России, на уровне не ниже регионального прожиточного минимума. Более 35 тысяч посетителей со всех уголков страны ежегодно принимает Дядьковский музей хрусталя. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, это уникальное явление в культурном пространстве страны и Брянской области. Единственный и крупнейший в России государственный музей подобного рода. Сам же Дядьковский хрустальный завод, существующий еще с 19 века, в настоящее время продолжает работу, но уже на новом технологическом уровне. Здесь создаются уникальные изделия, часть из которых попросту невозможно купить в магазине. Сейчас предприятие развивает и туристический проект «Хрустальный город». Планируется открытие шоурума завода. Если промышленность Егор Ковальчук называет фундаментом экономики, то культурное наследие – одно из точек роста региона. Причем, по мнению главы региона, ставку стоит делать не на создание достопримечательностей, а на раскрытие тех, которые уже есть – старинных усадеб, музеев, ремесел, исторических мест и уникальных производств.

Официальный курс американского доллара – 85 рублей 95 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 30 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 19 градусов. Атмосферное давление – 751 миллиметр, ртутного столба ветер восточный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!

0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
5: Прорвемся.
4: Грязное стекло и фары?
5: Ерунда.
4: Гололед?
5: Выкрутимся.
6: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок.
1: Реклама. Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Уже сегодня и по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Иварзанов ОЭ Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
2: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвенко, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 751 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРН П, 32-132-56-39-49.
4: Возрастное ограничение 0+.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет! Брянский спортсмен Николай Ратник завершил выступление на первенстве Европы в Приштине. Воспитанник Брянской спортивной школы Олимпийского резерва «Сталь» выступал в весовой категории до 70 кг, это группа А. В рывке он показал 105 кг, в толчке 140, в сумме 245 кг. В итоге замкнул десятку сильнейших тяжелоатлетов Европы в своей весовой категории. Опыт, полученный на данном старте, обязательно пригодится Николаю в будущем. Напомню, двумя месяцами ранее Николай Ратник завоевал серебро первенства мира по тяжелоатлетике в Колумбии. В соревнованиях приняли участие более 230 тяжелоатлетов из 46 стран мира. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук выразил признательность спортсмену, а также его тренерам за профессионализм и самоотдачу. Юный брянский спортсмен Платон Антоненко завоевал две медали по джиу-джитсу в Москве. Борец принял участие в категории «Старше и тяжелее своих». Платон провел 4 схватки, при этом приобретая хороший спортивный опыт. По результатам состязания Платон Антоненко завоевал две медали – бронзовую и серебряную. Александр Большунов приступил к лыжным сборам в итальянском Монте-Бондоне. Ранее стало известно, спортсмены группы Юрия Бородавка, в составе которой тренируется брянский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, получили визы для поездки на сбор в Италию. В ее составе, помимо Сан Саныча, также тренируется олимпийский чемпион Алексей Червоткин, Егор Митрошин, Арсений Поздеев, Павел Соловьев, Алена Баранова, Елизавета Пантрина, а также Елизавета Маслакова. Баскетболисты брянской «Десны» получили возможность проверить свою форму перед стартом нового сезона. Команда Артема Куринова проведет серию товарищеских встреч с сильными соперниками. Наши парни отправляются в Республику Беларусь на предсезонный товарищеский турнир. В рамках подготовки к новому сезону брянский клуб проведет 3 контрольных матча с представителями высшей лиги Беларуси. Соперниками брянцев станут Рубон из Витебска, который является полуфиналистом турнира, Борис Фен из Могилева и Гомельские Рыси. Такие встречи помогут тренерскому штабу брянцев определить и оценить готовность игроков и проверить игровые сочетания. Напомню, регулярный чемпионат стартует с 1 октября и продлится до 21 марта. Команды сыграют в 2 круга по 26 матчей. 6 лучших выходят в плей-офф, занявшие 7 по 10 место, сыграют в плей-ин. 25 и 29 марта в 3 матчах определятся 2 оставшихся участника плей-офф, который пройдет с 1 апреля по 23 мая. В серии четвертьфинала и полуфинала, а также за 3 место пройдут до 2 побед, финал до 4 побед. Предстоящее воскресенье, 30 августа, под руководством Андрея Кончельски, Собрянская «Динамо» проведет домашний матч в рамках 7-го тура. Наши футболисты встретятся с астраханским «Волгарем». Гости из Астрахани по итогу минувшего сезона остались в золотом дивизионе 2-й группы А. В настоящее время, после 6 сыгранных туров, команда Игоря Коновалова расположилась на 9-й позиции, набрав 6 очков. Напомню, последний раз брянский клуб пересекался с астраханским в рамках 1-й лиги сезона 2020-2021 года. Тогда брянцы уступили в обеих встречах. Таким образом, в ближайшие выходные у подопечных Андрея Кончельскиса будет шанс отыграться. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом. Мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь. 3-2 радио представляет.
2: Дорожный дозор. Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Гольц. И сегодня у нас в студии старший специалист группы по работе с личным составом отдельного батальона дорожно-патрульной службы госавтоинспекции УМВД России по Брянской области, старший лейтенант полиции Торлин Дмитрий Сергеевич. И поговорим мы сегодня о работе в ГИБДД. Здравствуйте, Дмитрий.
4: Здравствуйте.
3: Расскажите нашим слушателям, кто такой сотрудник по работе с личным составом и в чем отличие вашей работы от инспектора ДПС?
4: В первую очередь сотрудник по работе с личным составом отвечает за процесс трудоустройства, в первую очередь. Это как и инспекторов ДПС, так же и должностей, которые входят в штаб отдельного батальона ДПС по Брянской области. То есть мы занимаемся процессом трудоустройства, дальше мы оформляем личные дела сотрудников, ведем их. Если сотрудник вдруг изменяет должность, мы это все, соответственно, вносим в личные дела. Также мы занимаемся подбором кандидатов для трудоустройства. Мы занимаемся процессом подбора кандидатов для трудоустройства на поступление в высшее учебное заведение системы МВД. Также мы, как группа по работе с личным составом, издаем приказы на отпуска сотрудников, следим за исполнением их социальных гарантий в органах внутренних дел. И также все

0: необходимые для службы в МВД вопросы, что касается кадров, это первоочередная наша задача. Но также какие-то массовые мероприятия, проводимые на территории Брянской области, мы выезжаем также для охраны общественного порядка, как и рядовой инспектор ДПС.
1: Часто водители видят только внешнюю сторону ГИБДД. Патрули, проверки документов, а какая же она внутренняя кухня и сколько человек вообще работает в структуре?
0: Конкретно в отдельном батальоне ДПС по Брянской области у нас по штату предусмотрено 200 сотрудников. Но в связи с небольшим некомплектом, данная цифра немного ниже, на данный момент это 170 человек личного состава. Конечно, в основном водители, да, и граждане видят только внешнюю сторону работы сотрудника госавтоинспекции. Но внутреннюю кухню можно узнать, если только вы работаете в этой системе. То есть в основном она ничем не отличается и от внешней стороны. Мы также работаем, также останавливаем транспортное средство, выявляем административное правонарушение, либо же просто проводим профилактические беседы с водителями, если это не грубое правонарушение, которое никак не влияет, в первую очередь, на аварийность и на тяжесть последствий в случае ДТП. Основная задача, да, это проверка, и в связи с такой у нас обстановкой на территории Брянской области, у нас сейчас основная задача – это досмотровые мероприятия и выявление незаконной перевозки боеприпасов, каких-то запрещенных веществ, вещи, которые могут послужить сбору беспилотных летательных средств, либо какие-то приборы, которые могут поспособствовать их наведению.
1: Наверняка многие мальчишки, да и не только мальчишки, и девушки мечтают служить в ГИБДД. Расскажите, пожалуйста, какой сейчас на данный момент дефицит кадров и кого конкретно вы ищете?
0: Ну, у нас в отдельном батальоне ДПС некомплект составляет 30 человек. В первую очередь, это, конечно, большая часть должностей, это инспекторский состав, инспектор ДПС. В первую очередь, на эти должности у нас приоритет для лиц мужского пола, так как молодой девушке достаточно тяжело работать в условиях, которых несет службу инспектор ДПС. Это и погодные условия, и на данный момент это актуально, и беспилотный летательный аппарат. То есть служить девушке на должности инспектора ДПС достаточно проблематично. И в мороз, и в холод, и в жару, и в дождь нужно стоять в бронежилете, в каске, вооруженным автоматом и также пистолетом. Ну, то есть девушке достаточно проблематично нести службу на данной должности. Но у нас есть должности, на которые могут претендовать и девушки. Это в основном штабные должности. Это группа по работе с личным составом, вот, допустим, у нас в группе исполнения административного законодательства. У нас достаточно много еще групп, помимо инспекторских составов, инспекторского состава ДПС, у нас достаточно много еще вакансий, на которые могут претендовать девушки.
1: Какие требования к кандидатам сейчас самые жесткие? Образование, здоровье, служба в армии, возможно, судимость родственников?
0: Жестких прямо требований к кандидатам у нас нет. С образованием можно поступить на службу как и с высшим образованием, так и со среднепрофессиональным образованием. Не обязательно это должно быть какое-то юридическое образование. Достаточно того, чтобы у вас была подходящая квалификация, допустим, педагог, техник, механик, вот в таком ключе. То есть по образованию у нас достаточно расширили спектр для того, чтобы мы могли принять на службу кандидата. Что касается здоровья, да, так как у нас отдельный батальон ДПС, у нас к именно должностям инспектора ДПС повышенные требования по здоровью в связи с его тяжестью труда. Это, опять же, я повторюсь, нахождение по 12 часов на смене на открытом воздухе, да, в разных климатических условиях. Ну, естественно, психологически тоже достаточно тяжело иногда кандидатам находить и подстраиваться под водителей, потому что водители у нас бывают разные, и ситуации на дорогах бывают разные. То есть в основном это большая вот процент непрохождения именно по здоровью на должность инспектора ДПС, потому что должно быть отличное зрение, отличное здоровье во всех остальных его аспектах. Служба в армии тоже достаточно важна, но мы и принимаем и сотрудников на должность инспектора ДПС, и кандидатов, которые не проходили службу в армии, в частных порядках стараемся, чтобы он продолжил у нас службу как за счет как альтернативной службы в армии. Вот. По поводу судимости родственников, мы принимаем на службу кандидатов, у кого были судимые родственники, по разным статьям абсолютно. Главное, чтобы эти статьи не были связаны с экстремизмом и терроризмом. Да, мы имеем, естественно, в виду, что вот есть такие родственники, но никаких причин для отказа данному кандидату у нас нет.
1: Бытует распространенный миф, что в ГИБДД просто так не устроятся, нужны связи. Расскажите, как обстоят дела на самом деле и может ли прийти просто обычный парень с улицы?
0: Про ГИБДД у нас много слухов всяких ходит и по поводу связей. А на данный момент у нас такого нет. Любой гражданин может обратиться к нам в группу кадров с вопросом о трудоустройстве. Мы просмотрим его документы, просмотрим его образование, военный билет, паспорт и наличие водительского удостоверения. Если у него образование позволяет, если у него есть водительское удостоверение, и он уже служил, либо же не служил в армии, если он подходит нам, может претендовать на должность инспектора ДПС, мы от каждого принимаем заявление, выдаем пакет документов, которые необходимо собрать для трудоустройства, и рассматриваем в рамках кандидата. Никаких связей абсолютно не нужно. Любой гражданин может прийти к нам и побеседовать по вопросу трудоустройства.
1: Что важнее для современного сотрудника ГИБДД? Физическая сила и умение драться или же все-таки знание юридических тонкостей и психологии?
0: Ну, в современном мире у нас сотрудник ГИБДД должен в первую очередь быть подкован в юридических тонкостях и, конечно, знать малейшие азы психологии для того, чтобы беседовать с участниками дорожного движения. У нас единичные случаи, когда сотрудник, неважно, сотрудник именно инспектор ДПС, либо же там сотрудник нашего аппарата штаба, применяет какую-то физическую силу. В основном у нас это все сводится к психологическим таким моментам, то есть к простым беседам. И, как правило, водитель, кто был как-то агрессивно либо негативно настроен в адрес сотрудника ДПС, он эти моменты как-то сглаживается, и уже дальше беседа строится в рамках юридического поля и в рамках действующего законодательства.
1: Давайте поговорим отдельно про зарплату и соцпакет. Многие считают, что сотрудникам ДПС платят сущие копейки. Назовите хотя бы примерный уровень довольствия лейтенанта и расскажите про льготы, которые есть на данный момент.
0: Ну, в первую очередь, когда у нас кандидат проходит процесс трудоустройства и назначает уже на должность, ему присваивается первое звание – это младший лейтенант полиции. Заработная плата, денежное довольствие младшего лейтенанта полиции составляет около 50 тысяч рублей. Это на моменте его трудоустройства. Соответственно, после того, как он пройдет первоначальное обучение, выйдет уже непосредственно для работы на федеральной автодороге, у него зарплата немного увеличивается за счет того, что у нас ежемесячно инспектором ДПС компенсируется работа его в ночное время и выходные праздничные дни. Соответственно, зарплата с 50 вырастает там до 52-53 тысяч, но это все варьируется в связи с тем, сколько сотрудник отработает в ночное время и выходные праздничные дни. Также у нас выплачиваются поквартально премии. Конкретная сумма это всегда разная в связи с тем, что год разный, кварталы разные. Вот. По поводу каких-то льгот, как сотрудника ДПС, у нас есть льготы на такой вариант, если сотруднику негде жить, он снимает, допустим, жилье, там, квартиру, либо же дом, он может собрать пакет документов, направить его в нашу бухгалтерию, ее рассмотрят, и ему будет выплачиваться дополнительное денежное довольствие на поднаемное, так называемое. То есть часть оплаты за съемное жилье будут сотруднику компенсироваться за счет Министерства внутренних дел. Также любой сотрудник полиции есть льготы по поводу предоставления санаториев. Если у сотрудника во время службы появляются какие-то проблемы со здоровьем, там, да, ну, грубо говоря, там, что-то со спиной актуально в связи с тем, что мы находимся в бронежилетах, несем службу, то, пожалуйста, у нас есть наша поликлиника МВД, которая может обратиться к врачу, и он даст направление на санаторно-курортное лечение.
1: Расскажите, пожалуйста, с какими человеческими историями приходится сталкиваться? Ведь, вероятнее всего, вам приходится не только принимать на работу и увольнять сотрудников, но и помогать обычным гражданам.
0: Да, конечно, не только приходится сталкиваться с какими-то рабочими моментами. Но у нас достаточно часто и в СМИ, и в рамках обращений граждан возникают такие моменты, когда сотрудники наши несут службу на посту и подъезжают граждане, обращаются с какой-то просьбой, то есть либо же это доставить беременную женщину до больницы, у нее начинается родовая деятельность, либо же вот был случай, когда водитель ехал по федеральной автодороге, и встречная полоса, ехал грузовик, у него выскочил камень, разбил боковое стекло, женщина испугалась, не знала, как отреагировать, что ей делать, просто остановилась на краю проезжей части, тем самым могла создать аварийную обстановку. Наши инспектора следовали по попутному направлению, подъехали, увидели, что что-то произошло, остановились, побеседовали с женщиной, помогли ей убрать осколки и сопроводили до ближайшего места, где ей заклеили временно стекло, и она смогла продолжить движение дальше в город Брянск.
1: Я думаю, таких случаев большое множество. Спасибо, что помогаете гражданам. Расскажите, пожалуйста, куда конкретно можно обращаться тем, кто сейчас нас слушает и загорелся желанием служить?
0: Обратиться к нам можно в отдельный батальон ДПС по Брянской области. Находимся мы по адресу город Брянск, улица Советская, дом 91. Вас встретит наш сотрудник, который стоит на охране нашего административного здания. Просто скажите, что вы по вопросу трудоустройства. Мы всегда рады вас видеть. А также можете позвонить по номеру 62-76-33. Это рабочий телефон группы кадров отдельного батальона ДПС по Брянской области.
1: Спасибо за беседу. Что бы вы пожелали нашим радиослушателям?
0: В первую очередь, мирного неба над головой. Соблюдайте правила дорожного движения. Помните о том, что от ваших действий на автодороге зависит чья-то жизнь и в первую очередь ваша.
1: Спасибо, Дмитрий Сергеевич.
0: Спасибо вам.
1: В эфире была программа «Дорожный дозор». Оставайтесь с нами.
2: «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех. Реклама. Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8-800-234-59-60. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП. В онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня и по 31 августа. Скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции и Ивразанов ОВ «Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Надежность и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежность и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с Айра легко, быстро, классно. Встречаемся в Айра. Твой успешный учебный год начинается здесь.
5: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-300-33. Код города 48-32.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвенко, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 751 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Катапульта. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: В этом городе нет рок-н-ролла, рок-н-ролла здесь нет. В этом городе нет рок-н-ролла, рок-н-ролла.

0: который позволит в 7,5 раз увеличить производство кухонной мебели. Егор Ковальчук выразил уверенность, дальнейшее плодотворное сотрудничество с главным финансовым институтом России будет способствовать устойчивому развитию промышленного комплекса. Предприятиям, создающим новое производство, оказывается различная государственная поддержка. Функционирует свободная экономическая зона, а это налоговые льготы, возможность получения инвестиционного налогового вычета, а также льготные займы. Помимо этого, инвесторы могут быть освобождены от налога на имущество сроком до 9 лет. Система здравоохранения в области успешно развивается. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, реализуются нацпроекты, строится инфраструктура, модернизируется материально-техническая база, а также внедряются цифровые технологии. Но, как подчеркнул глава региона, никакая техника не заменит человеческое отношение к работе и пациентам, а также участие и вовлеченность в профессию. Правительством Брянской области уделяется особое внимание кадровым процессам в медицине. Как подчеркнул Егор Ковальчук, безусловно, это движение в сторону повышения заработной платы, реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также выплаты молодым специалистам, приобретение жилья и подготовка новых медицинских кадров, прежде всего в Брянском филиале Сеченовского университета. Отдельные слова благодарности временно исполняющий обязанности губернатора выразил медицинским работникам приграничных районов, которые в буквальном смысле трудятся на линии фронта. Егор Ковальчук акцентировал, мужество медицинских работников Брянской области вызывает огромное уважение. Минпромторг подготовил список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов. Их состояние будут оценивать с учетом существующих рисков и уже понесенного ущерба. Подкомиссия будет предлагать адресные системные меры для снижения угроз. Еще одной задачей станет снижение социально-экономических последствий и перебоев в работе предприятий. Напомню, ранее президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий вводить временное управление имуществом компаний, которые не принимают необходимых мер для защиты критической инфраструктуры. Данный механизм будет применяться точечно и не означает национализацию. Неэффективность мер против атак беспилотников, нарушение требований безопасности, создание угроз нормальному функционированию, а также невосстановление или несвоевременное восстановление работы объекта могут быть основанием для передачи имущества во временное управление государству. Работодатели в России стали чаще искать сотрудников, умеющих работать с искусственным интеллектом. За год число вакансий, требующих умений работы с алгоритмами 21 века, выросло на треть. Отмечается, навыки работы с искусственным интеллектом стали востребованы не только в IT и Digital, но и в других сферах, таких как финансы, медицина, образование и так далее. При этом растет число кандидатов, которые указывают такие навыки в резюме. Также за год их количество увеличилось на 86%. Меняются и ожидания самих специалистов. Две трети работающих россиян считают, что в ближайшие 5-10 лет успешный сотрудник будет сочетать техническую грамотность с социально-психологическими навыками, а также эмпатией, коммуникацией и нестандартным мышлением. Ранее сообщалось, более 250 тысяч учителей смогут бесплатно освоить искусственный интеллект для работы на уроках в школе. 355 выездов на охраняемые объекты, с которых поступал сигнал тревоги, отработано сотрудниками ведомственной охраны за прошедшую неделю. По сообщениям из дежурных частей территориальных органов внутренних дел для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка, сотрудники выезжали 7 раз. За административные правонарушения задержаны 27 человек. Помимо этого, подразделениями лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Брянской области за прошедшую неделю проведено 600 проверок владельцев оружия. В ходе контрольных мероприятий выявлено 5 правонарушений. Недобросовестные владельцы привлечены к административной ответственности. За нарушение законодательства изъято 16 единиц оружия, 280 патронов. Добровольно сдано гражданами 10 единиц оружия, 7 патронов. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 95 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 30 копеек. Сейчас в Брянске около 19 градусов тепла. Атмосферное давление – 751 миллиметр ртутного столба, ветер восточный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: Политическая реклама.
2: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
8: Мы живем в великом. Стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
9: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
2: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
10: Я Сергей Новиков. Более 20 лет я занимаюсь наукой, образованием и технологиями. И я хочу, чтобы молодым людям не приходилось уезжать из Брянской области за возможностями. Учеба, современная профессия, достойная работа – все это должно быть доступно здесь. Я иду на выборы по 81-му округу, потому что будущее Брянщины начинается с людей, которые выбирают жить и развиваться дома.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
11: Я Сергей Горелов. В 16 лет я пришел на завод учеником слесаря. Нужно было помогать семье. Потом были годы работы, собственное дело, предприятие и ответственность за людей. Я привык отвечать за результат и не бросать начатое. Сегодня я выдвигаюсь кандидатом по 82-му одномандатному округу в Государственную Думу. Свой опыт работы и управления я хочу применять там, где принимаются решения, напрямую влияющие на жизнь людей Брянщины.
12: Кандидат в депутаты Государственной Думы Николай Щеглов. За качественную и доступную медицину для жителей Брянщины. За поддержку семьи и детей. За сохранение исторической памяти. Команда «Единой России». Николай Щеглов. Кандидат в депутаты Государственной Думы Олег Матыцин. За здоровый образ жизни и доступный спорт для каждого. За активное долголетие. За комфортную жизнь каждого жителя Брянщины. Команда «Единой России». Олег Матыцин.
8: Человек, это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен Жить, а не выживать.
9: За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
1: Политическая реклама.
13: Меня зовут Александра Казачкова. Я выросла в семье военных и с детства знаю, что такое ответственность и работа на результат. Сегодня я работаю в промышленности и вижу, чем живут люди нашего региона. Я стала кандидатом в губернаторы Брянской области, потому что хочу участвовать в решениях, от которых зависит жизнь людей. Для меня Брянщина – место, где хочется жить, работать, растить детей и строить будущее.
2: Брянская область. Край с богатой историей. Люди с особым характером. Мы чтим традиции. Строим новые дороги, школы, больницы. Развиваем промышленность и сельское хозяйство. Делаем все, чтобы на Брянщине было комфортно жить и работать. Егор Ковальчук. Сохраняем лучшее.
1: Это была политическая реклама.
14: Реклама.
15: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРН П, 32-132-56-00-49-00.
16: Возрастное ограничение 0+. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 Радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Выставочные залы.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают выставочные площадки Брянска. Всех ценителей изобразительного искусства городской выставочный зал приглашает посетить персональную выставку «Брянщина моя». Уроженца нашего города, заслуженного художника Российской Федерации, члена Союза художников России, живописца Евгения Фетисова. Будут представлены работы последнего времени в различных жанрах, таких как портрет, пейзаж, натюрморт, а также натурные пленэрные этюды. Живопись художника широко известна брянскому зрителю и находит отклик у любителей живописи разных возрастов и профессионалов. Выставка будет проходить с 12 по 30 августа. Возрастное ограничение 0+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. Три-два радио.
1: Реклама.
2: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставка. И разрулит.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
5: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня. И по 31 августа скидки до 99%. На ювелирные украшения и обмен старого золота по 9000 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Все на Черную пятницу в Изумруд. Организатор акции Ибразанов ОВ Украин и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвенко, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление около 751 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: такие молодые, а уже ты в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 11 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Расходы россиян на новые автомобили установили рекорд в середине лета. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, расходы россиян на приобретение новых транспортных средств за год выросли на 22% и превысили 2,5 триллиона рублей. По данным аналитиков, с января по июль нынешнего года продажи машин премиального и люксового сегментов увеличились более чем на 26,5% и превысили 73 тысячи проданных штук. Их совокупная стоимость

0: денежных средств на 597 миллиардов рублей. В структуре финансовой емкости рынка по-прежнему доминируют китайские бренды с долей почти 45%. По количеству проданных машин за 7 месяцев текущего года лидируют также китайские марки – 99 тысяч единиц. Однако отечественные производители почти не отстают – 299 тысяч проданных машин. В сумме на них приходится почти 81,5% продаж. Аналитики связывают такую динамику с появлением новых локальных брендов, чьи автомобили разработаны на базе китайских платформ.
1: Автомобильные факты.
0: Попалась мне на глаза еще одна любопытная статистика. В июле этого года в России оформили 91 тысячу автомобильных кредитов. Показатель упал на 12,5% по сравнению с июнем, то есть предыдущим месяцем, и на 7% относительно того же месяца, но прошлого года. При этом, как сообщает Национальное бюро кредитных историй, доля отклоненных заявок на такие суды снизилась до 67,5%. Подобная динамика сигнализирует о том, что жесткая политика регулятора с высокой ключевой ставкой дает свои результаты, это определенно. Граждане не торопится брать на себя долговые обязательства под огромные проценты, а те, кто действительно может себе позволить такую нагрузку, получают одобрение чаще. С одной стороны, это, конечно, плюс, поскольку уменьшается финансовая нагрузка на отдельные семьи. Но с другой стороны, по разным оценкам, отрасль рискует потерять до 40% потенциальных покупателей, а вот это уже тревожный сигнал, поскольку авторынок и без того едва держится на плаву, а подобная тенденция способна полностью похоронить любые попытки обновления автопарка в России. И в итоге под угрозой оказываются целевые ориентиры стратегии безопасности дорожного движения, которую, как я вам уже неоднократно рассказывал, реализуют совместно многие министерства и ведомства. И вот ровно тут-то у меня, скажем так, не вяжется кое-какая информация. Первоначальная статистика о продажах в триллионы рублей, потраченных на машины, и снижение кредитов на приобретение транспортных средств говорит о том, что люди попросту достают денежки из кубышки, которая лежит у них. Для чего, зачем и в каком количестве – большой вопрос. Так что нечего плакать о тяготах жизни. Все в общем и целом у нас неплохо. Удачи!
1: За баранкой!

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Твое радио. Твоего города. Три-два радио.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Край с богатой историей. Люди с особым характером. Мы чтим традиции. Строим новые дороги, школы, больницы. Развиваем промышленность и сельское хозяйство. Делаем все, чтобы на Брянщине было комфортно жить и работать. Егор Ковальчук. Сохраняем лучшее.
1: Это была политическая реклама.
3: Всем привет, с вами Андрей Мамошин и группа Good Guys. Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление около 751 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама. Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня и по 31 августа. Скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Парзанов ОВ Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
1: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026. Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП «Зданович АЭС», ОГРН ИП 32-132-56-3049-048.
2: Возрастное ограничение 0+.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
6: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
7: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
9: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
10: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
11: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

0: Минске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Промышленность Брянской области является главным приоритетом государственной поддержки. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время объем валового регионального продукта занял тренд уверенного развития. Отмечается умеренный рост в основных отраслях экономики и социальной сферы. Руководитель Брянского субъекта Федерации акцентировал. Главные драйверы экономики – это промышленность и сельское хозяйство, в котором будет максимальный акцент делаться именно на развитие переработки. Егор Ковальчук отметил, в настоящее время прорабатываются механизмы инструментов поддержки инвесторов. Это налоговые льготы, вычеты, льготные займы регионального фонда развития промышленности. Также глава региона подчеркнул, в Брянщине есть чем гордиться. Промышленные предприятия области производят самую современную технику и изделия. От микроэлектроники до магистральных и маневровых тепловозов. Каждый второй квадроцикл и велосипед, а также каждый третий автокран в России произведен в Брянской области. 4 санатория и 8 детских лагерей работали в Брянской области в нынешнюю летнюю оздоровительную кампанию. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, различные виды творчества, спорта, а также других активностей способствуют минимизации влияния на детей и подростков деструктивных сообществ. По словам главы региона, форматов работы с молодежью сегодня достаточно много, и один из них – это профильный

это меньше, чем в прошлом году. Сбор подсолнечника вырастет за год с 17,5 до 19,5 миллионов тонн, рапса с 5,5 до 6 миллионов тонн. Сокращение урожая зерна при росте масличных культур объясняется массовым перераспределением посевных площадей, характерным для рынка в последние несколько лет. Часть площадей была переориентирована, поскольку аграрии не первый год воспринимают данную культуру как более маржинальную. В новом учебном году для учеников первых классов рекомендовано организовать дополнительный период отдыха. Согласно планам Минпросвещения, по графику учебы и каникул на дополнительные дни для первоклассников предусмотрены с 15 по 21 февраля. Добавлю, учебный год стартует с 1 сентября и продлится до 26 мая. Продолжительность осенних, зимних и весенних каникул должна быть не менее 9 дней. Это необходимо, чтобы школьники успели полноценно восстановить силы. Как ранее отмечал Верховный суд, школы не вправе отказать в обучении в 10-11 классе выпускников, успешно сдавшему ОГЭ. При отсутствии свободных мест в старших классах ребенку должны подобрать место в другой доступной школе. 18, 19 и 20 сентября в Брянской области пройдут выборы депутатов Государственной Думы России. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, для того, чтобы каждый человек, проживающий на территории Брянского субъекта Федерации, мог свободно осуществить свое волеизъявление, даже если у него отсутствует постоянная или временная регистрация, действует механизм «мобильный избиратель». Он позволяет проголосовать по месту фактического нахождения, а не по прописке. Необходимо заранее подать заявление о включении в список избирателей по выбранному участку. Без него проголосовать вне места регистрации будет невозможно. Последний день приема заявлений 14 сентября. Позже этой даты заявления приниматься не будут. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, в исполнении поручения президента Владимира Путина всем органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности как участников плебисцита, так и работников территориальных избирательных комиссий. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 95 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 30 копеек. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают в Брянске похолодание до плюс 12 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже и будут колебаться около 10 градусной отметки. Атмосферное давление – 751 миллиметр. Тут на столба ветер восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире!

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75. 5-27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

все, что я сделал. И каждая грешная шалость мне кажется мелочь. Я вспомнил, сколько людей сияло наградой, глазами, которые были тебе и мне рады. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно, всегда оставайся живым, всегда будь свободным. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно, всегда оставайся живым,

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвенко, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление около 751 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: «Включи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 31 августа гость в студии – начальник управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области Константин Волков. Охрана памятников, культурное наследие, можно ли снести разрушенные здания в центре города, учет объектов, зоны охраны и другие острые темы. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501 и в прямой эфир. 31 августа 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Несколько слов и место для шага вперед.
2: Реклама.
3: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРНП 32-132-56-00-49-48.
4: Возрастное ограничение 0+.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Вечерней славы 15 часов. 3-2 радио.
1: Добрый день, в эфире 3-2 радио, предвыборный блок. Сегодня мы предоставляем бесплатное эфирное время для совместного агитационного мероприятия. В студии мои гости, зарегистрированные кандидаты в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва по Унеческому одномандатному избирательному округу номер 82. В канун выборов это дело обычное. Радиоканал Губерния ФМ – это региональная государственная организация ГАУ «БУДИСНА», и мы по закону должны предоставить бесплатное эфирное время. Пора представить наших участников. Это Горелов Сергей Иванович. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Поближе к микрофону желательно. И Литвинов Артем Васильевич. Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: По определению избиркома каждый участник диалога имеет по 7,5 минут. Но сегодня у нас не пришли три кандидата. Их время пропорционально делится на тех, кто будет в эфире. А поэтому мои собеседники получают дополнительно по 8,5 минут. То есть каждый собеседник в эфире будет около 19 минут. Теперь по форме общения. Это будет открытый микрофон, что означает выступление на заданную тему. И первый блок — это у нас самопрезентация. Нужно представиться и рассказать о себе. На это у нас выделено по 2 минуты. Очередь выступлений определялась на жеребьевке. И первый получает микрофон Горелов Сергей Иванович. Ваши 2 минуты пошли.
2: Спасибо. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, уважаемые земляки. Меня зовут Сергей Иванович Горелов. Я кандидат депутата Государственной Думы по 82-му одномандатному округу от партии «Новые люди».
4: Немного о себе. В 16 лет я пошел работать. Закончил ПТУ слесарем. Работал слесарем-инструментальщиком на заводе 8 лет. Закончил техникум, институт. Работать пошел рано, потому что нужно было помогать семье. Потом были годы работы на заводах. В 93-м году я создал свою компанию, которая сейчас существует, которая работает, развивается, дает возможность людям работать и зарабатывать. Я несу большую ответственность за тех людей, которые у меня работают, которые со мной работают. Я хорошо знаю, что такое труд. Я знаю, как достается копейка. Я знаю, что такое дисциплина и как отвечать словом. Вернее, не словом, а делом. Всю жизнь я работал в реальной сфере, где результат нельзя спрятать за красивыми лозунгами, отчетами. И если цех не работает, видно сразу. У вас появились убытки, у вас нет работы, нет зарплаты, и все это неправильно. Люди начинают от вас уходить. Это неправильно. За это кто-то должен отвечать. И этот принцип я считаю главным и в политике. Сегодня много людям говорят лозунгов, обещаний, но им не хватает нормального, честного разговора и конкретного результата.

0: Литвинову Артему Васильевичу. Ваши две минуты также пошли.
1: Добрый день, уважаемые земляки, жители Брянщины. Меня зовут Артем Литвинов. Я кандидат в депутаты Государственной Думы, выдвинут партией ЛДПР по одномандатному избирательному округу номер 82. Я родился в городе Брянске. Здесь окончил школу и получил образование. С 2018 года являюсь депутатом Брянского районного совета народных депутатов. В районном совете являюсь руководителем фракции ЛДПР, а также координатором Брянского городского отделения ЛДПР. Ко мне, как депутату и руководителю городской партийной организации, ежедневно обращаются жители нашего региона. Часть вопросов удается решить оперативно. Это такие, как ремонт дорог, детских площадок, восстановление уличного освещения или благоустройство территорий. Часто помогаем преодолевать бюрократические барьеры, такие как при оформлении льгот, выплат. Иногда приходится чиновникам делать небольшой пинок депутатским запросом, либо запросом от партии ЛДПР. Это помогает. Однако очень много вопросов невозможно решить на местном уровне, в связи с тем, что для их решения нужны изменения в федеральном законодательстве. Ко мне обращаются люди старшего поколения. Многие жалуются на низкие пенсии. Сегодня средняя пенсия составляет 25,5 тысяч рублей. Вдумайтесь, это ниже, чем минимальный размер оплаты труда. Сегодня он 27 тысяч. Многим приходится подрабатывать для того, чтобы как-то пенсионерам сводить концы с концами. Мы предлагаем. Минимальная пенсия должна быть не ниже 2 МРОТ, это 54 тысячи рублей. Доплата 2000 рублей к пенсии за каждый полный год стажа. Молодые люди жалуются, что не могут найти здесь работу. Приходится уезжать в Москву, так как уровень зарплат столицы в 3, а то и в 4 раза больше. Таких перегибов не должно быть. Наш лозунг «Россия больше, чем Москва». Какую сферу не возьми, везде проблемы. Ага. Я знаю, какие изменения нужны, поэтому голосуйте за ЛДПР, голосуйте за Артема Литвина. Спасибо.
0: Ага, также уложились. И дальше переходим к формату рассуждения на конкретную тему. И вопрос для нашего рассуждения звучит так. Какие программы и проекты по созданию комфортной среды и повышению качества жизни брянцев дают наибольший эффект? Что реально работает? Какие проекты нужно развивать, масштабировать? У каждого на ответ будет 7 минут, и, согласно жеребьевке, Сергей Иванович выступает первым.
2: Спасибо. Если говорить о комфортной городской среде, то для нашего человека все достаточно просто. Он не может оценить это по красивой презентации или по отчетам тех чиновников, которые нам говорят о том, что они вот это сделали, вот это сделали. Люди оценивают по тому, что они видят. Они смотрят на свой двор, на свою улицу, на дорогу, на работу, школу, поликлинику. Ну, что такое комфортная среда? Это когда возле дома чисто, светло и безопасно. Когда есть нормальный тротуар, удобная остановка, благоустроенный двор, место для отдыха, для детей и для занятия спортом. Когда вы не боитесь, что вы выпустили во двор ребенка, да, и он будет там играть, и вы будете уверены, что с ним ничего не случится. Он не выбежит на дорогу, его не собьет машина, и в этом плане, я считаю... Вы знаете, еще комфортная среда. Я вот буквально недавно ехал по улице Ильи Иванова. Там есть, это вот, на мой взгляд, я не знаю, как бы по всему городу, но на мой вот взгляд, это единственная улица, на которой есть велосипедная дорожка. Улицу Ильи Иванова сделали, вначале сделали улицу, а потом стали строить микрорайон Медовый. В обычный случай у нас все наоборот. Вот если посмотреть, где торговый центр Европа, да, и в сторону аэропарка, там непонятно, я понимаю, там будут застраиваться, но там ногу можно сломать. Дети бегают, ломают, все остальное. Поэтому я считаю, что вот это тоже относится к этому. Мы иногда смотрим, как нам объявляют какие-то проекты. Люди начинают, просят людей проголосовать за тот, за другой, за иной. Но, на мой взгляд, люди должны сами вначале создать какой-то список, да, каждый двор или там, каждый район, который считает, что необходимо сделать, благоустроить, создать что-то, да, построить городок детский, построить велодорожки, построить верка, для того, чтобы это все было, а потом уже после этого нужно, наверное, голосовать и принимать решения. Делать нужно все. Вопрос только в другом. Я понимаю, что власти скажут, где брать деньги, да? Ну, пусть это будет какая-то очередность. Деньги можно найти, да, и говорить. Вот я уже неоднократно поднимал этот вопрос в Москве. И вот коллега сказал, низкая пенсия, все остальное. Смотрите, у нас сегодня

0: которые уезжают и работают в столице там, или в других городах, да, они получают достойную зарплату, больше, чем здесь, но прописаны они здесь. Льготы они получают здесь. И вот одно из предложений, которое реально могло бы изменить, это подоходный налог. Давайте платить там, где живете. Зарабатывайте, я не против. Потому что у нас для Москвы все, для Брянска ничего. Ну и для других городов, областных, районных, я считаю, что это... Основное. Одно из направлений – это благоустройство с реальным участием самих жителей, то, что я сказал. И само по себе это правильно. Но есть еще вопрос. А кто формирует первоначальный список территорий? Вот люди, если будут делать, мы от этого только выиграем. Потому что они скажут, мы сформировали, мы проголосовали и нам сделали. Это только плюс для наших властей, и я считаю, что от этого не надо уходить. Я вам скажу другое, что я сегодня смотрю на остановки, которые у нас есть, да, вроде как меняют, делают какие-то красивые, более-менее, вот, но на площади Ленина, возле БГИТу, там, ну, остановка, гости приезжают, вообще, честно скажу, мне стыдно смотреть на все это дело. Я был недавно в Ингушетии, в Магасе. Вы знаете, там стоит стеклянная остановка, полностью остеклена, где можно спрятаться от дождя, от снега. Там стоит кофейная машина. Если кто-то говорит, что у нас вандалы и все остальное, слушайте, у нас ну, не, программа не умная, а безопасный город. У нас камер полно. Почему дальше это не развить и всех вот этих нерадивых вредителей просто наказывать? Наказывать по-серьезному. Поэтому вот это все тоже является у нас... комфортной средой, где приятно жить, да, когда вы приходите. Что еще можно сказать? Ведь направление о том, что у нас на сегодняшний день мы сталкиваемся с одной большой проблемой. Я могу вот сказать, буквально недавно до Ковальчука дошло, что у нас талоны в больнице выписывают с 0 часов. Люди, там, старики не могут, приходится... просить детей ночью, караулить. Ну, пусть, во-первых, это будет запись постоянная, а уже, я думаю, специалисты должны посмотреть, из-за чего она создается и как эту проблему решать. Но люди не должны от этого страдать. Притом решение самое простое. Взять хороших пару айтишников, написать программу, которая будет. Ведь, смотрите, мы приходим в Сбербанк, проблем нет. Вы взяли талончик, вас обслужили. Регистрация автомобилей в ГАИ. Взяли талончик, вас обслужили, записались на госуслугах, все нормально. Переоформление, оформление оружия. Вот я вам честно скажу, я настолько вот за последние годы настолько это все изменилось, и это, на мой взгляд, кардинально, да, и положительно влияет на все это. Это же есть. Но мы не можем справиться с медициной. Насколько я встречаюсь с людьми, которые есть проблема с льготными лекарствами, да, которые влияют на жизнеобеспечение. Только скандала можно добиться. И когда тогда человеку выдают, неужели нужно ходить? У нас вот член партии, да, она дошла там и до губернатора, и до прокурора, до всех, да, только для того, чтобы больному ребенку выдали лекарства. Они же есть. Почему у нас чиновники всегда относятся к людям, я не знаю, к какому-то низшему сословию? Это же неправильно. То есть наши люди – это наше достояние. И когда мы смотрим, и нам пишут о том, что на сегодняшний день какой-то участник СВО через суд добился выплат, суд принял, выплатили. У меня предложение самое простое. Чиновник, который все это допустил, должен быть наказан. Вот тогда мы изменим эту ситуацию. Коммунальная сфера. Ну, честно сказать, невозможно создать городскую комфортную среду только с новыми лавочками, деревьями и красивой плиткой. Поэтому вот если у человека возникает проблема, у нас не всегда вывозят мусор, да? У нас забывают убрать, почистить. Я вам могу даже другое сказать. Я периодически бываю в Белоруссию, там чисто. Зимой, там снег чистят, во дворах чисто. Там нет грязи, но там нет и песка. Там никто не посыпает пескосмесью. Поэтому вот многие вещи, которые на сегодняшний день происходят, я считаю, что нужно просто кардинально менять отношения, подходить, и все это нужно будет приводить в порядок. А для этого нужно, конечно, нам самим браться за все эти дела. И поэтому мое предложение прийти всем на выборы, проголосовать за партию «Новые люди», за кандидата Горелого Сергея Ивановича, 82-й округ. Спасибо.
1: Также уложились в свое время, а теперь... Поговорим о точнее, дадим микрофон, поговорим о программах и проектах по созданию комфортной среды и повышению качества жизни брянцев с Литвиновым Артемом Васильевичем. Артем Васильевич, ваши 7 минут также начались.
2: Дорогие земляки, я много езжу по нашей области. И знаете, что я вижу? Мы очень хорошо научились красиво упаковывать центры. Как правило, в каждом районном центре мы строим площадь, облагораживаем его плиткой, ставим лавочки, освещение. Все выглядит очень красиво и достаточно неплохо, особенно на фотографиях в отчетах чиновников. Но стоит свернуть в обычный жилой квартал или улицу, которая находится в пару сотен метров от центральной площади района или районного центра, и картина резко меняется. Что мы видим? Разбитые тротуары, по которым мамы с колясками пробираются, как по полосе с препятствиями. Дворы, превращенные в стихийные парковки, где детям просто негде играть. Освещение, которое работает через раз, превращая вечерние прогулки. Ну, в лотерею доберусь ли я до дома или нет. А учитывая наш климат и то, что у нас уже сейчас осень, скоро зима, уже в 4-5 часов вечера темно. Это очень серьезный и насущный вопрос освещения наших улиц, наших городов, наших поселков. Почему у нас так происходит? Да потому что решения принимаются в кабинетах без учета мнения людей. Чиновники рисуют свои проекты под копирку, не спрашивая, нужен ли жителям очередной фонтан, когда у этих жителей в соседнем доме течет крыша, а во дворе нет ни одного нормального мусорного контейнера. Мы в ЛДПР предлагаем другой подход. Первое, про что я уже говорил, это освещение. В Брянской области до сих пор есть улицы, где вечером страшно ходить. Это вопрос, прежде всего, безопасности. Безопасности наших детей, пожилых людей. Программа «Светлый город» должна стать приоритетом номер один. Не декоративная подсветка фасадов, а качественные фонари в каждом дворе. Дворовые территории. Я уже говорил, мы очень часто фокусируемся на центральных площадях, парках. Но человек живет не в парках и не на площадях. Он живет у себя во дворе. Мы предлагаем перераспределить бюджетные потоки таким образом, чтобы 70% средств на благоустройство направлять именно на придомовые территории, а не парадные объекты, куда мы, наши чиновники приглашают почетных гостей. Комфортная среда – это также транспортная доступность. Комфорт – это когда автобус приходит по расписанию, а не когда, как получится. Мы настаиваем на обновлении парка общественного транспорта. Причем не только в Брянске, но и в районах области. Это основа комфорта. Необходим жесткий контроль за подрядчиками. Мы видим, как укладывают асфальт в дождь. Как через год плитка уплывает вместе со снегом. ЛДПР будет требовать введения персональной ответственности для чиновников, принимающих такие работы. Хочется здесь поговорить про экологию озеленения. Брянщина – это край лесов. Но в городах мы видим бетонные джунгли. Мы видим, как за последние годы, месяцы меняется наш город. Я еду по улице Горького, вниз к площади Ленина, пересечение с проспектом Ленина, да, я не узнаю улицу Горького. Жители Брянска понимают, о чем я говорю. Вообще, зеленый Брянск – это визитная карточка нашего города. Поэтому надо вводить программу «Зеленый щит города». Запрет на застройку в ущерб скверам и обязательное высаживание взрослых деревьев. Брянск, я уже говорил, и в будущем должен обязательно остаться зеленым городом. Ну, повторюсь, это его визитная карточка, и зеленый Брянск – это уже такое понятие, которое с Брянском непрерывно связано. Ну и самое главное, наверное, во всем этом – это непосредственно прямое участие жителей. Хватит решать судьбу наших улиц в кабинетах. Любой проект благоустройства должен проходить через реальное голосование жителей, а не через нарисованные опросы в интернете. мы должны масштабировать то, что реально работает. Проекты «Чистая вода». В Брянской области это критическая проблема. Комфортная среда невозможна, если из крана течет ржавчина. У нас эта проблема есть как во многих районах города Брянска, так и в районных центрах. Мы будем добиваться выделения дополнительных средств на замену водопроводных сетей и в городе Брянске, и в малых городах. Также необходимо создавать сеть современных ФАПов и спортивных площадок. Спорт должен быть в шаговой доступности. Масштабирование проекта «Спорт в каждый двор» – это инвестиция в здоровье наших детей. Хорошо, когда строится 1 миллиардный проект в центре города, в центре столицы региона. Но, я повторюсь, спорт должен приходить в каждый двор. Также поддержка малых городов. Брянск, понятно, это лицо области, столица. Но жизнь также идет и развивается и в районах. Мы предлагаем создать региональный фонд развития малых городов, чтобы наши районные центры получали не остатки бюджета, а целевое финансирование на развитие своей инфраструктуры. Мы должны сделать так, чтобы молодежь, как сегодня мы уже это обсуждали, и также говорил мой коллега, не уезжала в Москву, а видела перспективу здесь дома. Дорогие земляки, вы часто спрашиваете, почему другие партии обещают, а мы требуем. Потому что ЛДПР – это партия действия. Посмотрите на наши дороги в частном секторе. Это же позор, когда в 21 веке люди вынуждены месить грязь, чтобы дойти до остановки. Мы предлагаем программу «Твердое покрытие» каждому дому. Наши дети должны расти в окружении красоты и безопасности. Мы предлагаем программу «Безопасный путь в школу». Это освещение, пешеходные переходы. Брянская область заслуживает того, чтобы стать регионом, где хочется жить, расти детей и строить будущее. Голосуйте за ЛДПР, голосуйте за меня, Артема Литвинова, ЛДПР, и я знаю, как изменить жизнь к лучшему. Спасибо.
1: Также уложились в связи с тем, что 3 кандидата не смогли прийти в студию, у каждого моего собеседника появилось дополнительное время. А я напомню, что это зарегистрированные кандидаты в депутаты Госдумы 9-го созыва по Унеческому одномандатному избирательному округу номер 82. Давайте предположим, что каждый из вас уже представляет себя в здании на Охотном ряду, и давайте дополнительное время потратим на рассказ нашим слушателям, какие проекты, федеральные программы вы привлечете в регион, когда получите мандат депутата Госдумы. Чего именно будете добиваться от центра в части улучшения жизни брянцев? Также по 7 минут у каждого, и Горелов Сергей Иванович начинает.
0: Вы знаете, я хочу сказать, что да, ну, это возможно, если, конечно, наши земляки проголосуют. Какие задачи мы для того, чтобы идти на выбор, мы предварительно прорабатывали, рассматривали и в партии. И могу сказать следующее. Вопросов очень много, на которые необходимо уделить внимание, нужно добиться результата. Это образование. Я, наверное, не ошибусь, если назову вот эту болванская система, которая образование нам навязанная, да, она ни к чему хорошему не приводит. Система образования, которая была в Советском Союзе, она считалась лучшей. И американские политтехнологи говорили, если мы сможем сделать образование хуже, чем есть в Советском Союзе, чтобы Россия училась по болонской системе, значит, нам проще будет с ней общаться. Раньше наши специалисты все были востребованы за рубежом. Вы посмотрите, у нас выдающиеся люди, которые занимаются ядерной наукой, машиностроением, турбиностроением, то есть атомной. Это все люди, которые, если посмотреть, это когорта, можно сказать, 60-х, 70-х. Поэтому вот на сегодняшний день Я противник того, чтобы бакалавриат, магистратура. И я понимаю, как люди сейчас учатся, это большая проблема. Сегодня, к сожалению, нет специалистов. У нас сегодня очень масса университетов, институтов, но, к сожалению, специалистов никто практически не готовит. Я не беру высшие заведения, которые Баумка, МГИМО, но у нас есть университеты, которые это БИТ, МГИТУ, это технические, которые готовят специалистов. Но и они на сегодняшний день не могут покрыть ту потребность. Да и у них на кафедрах нет, наверное, таких специалистов, которых они должны готовить. Сегодня нет конструкторов, сегодня нет технологов, сегодня нет литейщиков. А мы без этих специалистов жить будем очень плохо. Нам необходимо люди, учитывая сегодня искусственный интеллект и цифровизацию, компьютерную обеспечение. Нам сегодня нужны специалисты, которые понимают, как это делать, как работать, и должны быть впереди на шаг всего этого. Потому что, а у нас, к сожалению, сегодня, прикрываясь искусственным интеллектом, даем программы, получаем результат, но он не всегда соответствует действительности. Вторая проблема, которую необходимо решать, это вот и коллега говорил о средней пенсии. Да? Ну, я могу сказать, что сегодня, к сожалению, минимальная пенсия, если мне не изменяет память, это 13 тысяч рублей. Как человеку, пенсионеру, прожить на 13 тысяч рублей? Это неправильно. Я понимаю, что люди, которые отработали там 70-е, 80-е, 90-е, начало 2000-х, да, у них была зарплата 120 рублей. И им сейчас это все пересчитывают с какими-то коэффициентами. Но все понимают, если еще у человека нет детей и внуков, которые могли бы помогать, это существование. Человек, если живет в квартире, ему нужно ее или продать, обменять на меньшую, или уходить в общежитие, или в дом престарелых. Это неправильно. Наши пенсионеры недостойны такого отношения к себе. И я считаю, что пенсия должна быть на уровне хотя бы прожиточного минимума. Это минимальное. И это нужно решать срочно. Это нужно решать сейчас. Это же, как мы всегда говорим о демографической проблеме, да, а бабушкам сидеть некогда. То есть они не хотят рожать многие дети, потом внуки там увеличивать свой род по одной простой причине. Кто помогать будет и за что? Это плавно переходя к тому же, вот ипотека, да? Все начинания, которые у нас делаются, они нормальные. Вопрос в другом. Была льготная ипотека. Что сделали? Коммерсанты начали брать квартиры в ипотеку, хороший взнос, заработок, выплачивали. В итоге у нас в Брянске, я понимаю, очень много квартир стоит пустых. А те, кто мог бы создать семью и им выдать квартиру, сегодня очень тяжело получить. Какие бы программы ни были, но первый взнос, он большой. Почему не сделать, если у вас семья, у вас нет своего жилья. Я понимаю, что у всех есть родители, у них дома, квартиры, все остальное. Но у детей нет своего собственного жилья. Дайте им льготную ипотеку. Тогда они будут понимать, за что и как рожать детей. Как их учить. У нас же сегодня, давайте смотреть реальность по образованию. У нас на сегодняшний день практически все платное. Наше образование. Сегодня, учитывая, что экзамены нужно сдавать ЕГЭ, массово идут репетиторства. Я когда учился в школе, нас оставляли после уроков, и с нами занимались преподаватели бесплатно. Сегодня репетитор по физике, по математике, по химии, по информатике. Ну, стоимость от 1000 рублей, я понимаю, это очень дорогое. Еще ребенок не поступил в высшее заведение, а он уже потратились довольно прилично. Сегодня стоимость учебы в заведениях, если вы пошли на платный. Сегодня даже, могу сказать, отличники не все могут поступить на бюджет по одной простой причине. У нас сегодня масса льготников. Я понимаю, что сегодня должны дети участников СВО учиться. Есть такая льгота. У нас есть те, кто отслужил. Есть такая льгота. Чернобыльская зона есть. Медалисты есть. Человек, который хорошо учился, он может только рассчитывать на платное обучение. В Советском Союзе не было платного обучения. И была очень хорошая, на мой взгляд, я могу ошибаться, но на мой взгляд, было хорошее решение вопроса, куда человеку пойти работать. На сегодняшний день человек, который закончил высшее учебное заведение, приходит на работу, у него нет опыта, его не берут. Поэтому многие уезжают и работают не по своей специальности. А раньше ты пришел на предприятие, отработал 3 года, молодой специалист, у тебя наставники из тебя сделали специалиста. И ты востребован и мог идти работать куда угодно. И это, я считаю, вполне должно быть востребовано. И это тоже нужно менять. У нас то, что мы сегодня с вами говорим, на сегодняшний день, да, основной упор на благоустройство области, столицы. В районах, действительно, вот я буквально недавно был в Ивате на стадионе, да, был там товарищеский матч, ну, поле, все ухожено, все остальное, ну, вот к этому нужно приложить руки, и это не такие же большие деньги. И малым городам необходимо выделять средства для того, чтобы они устраивались. Там останутся люди, там останутся дети, они будут заниматься спортом, и им будет большое желание что-то принести своей родине малой.
1: Мысль понятна. А теперь такими же мыслями поделится Литвинов Артем Васильевич, и ваши 7 минут также начались.
2: Уважаемые друзья, жители Брянщины, хочется сказать, что и, ну, наверное, нельзя обойти сегодня на наших дебатах тему того, что наш регион, наша любимая Брянская область сегодня является приграничным регионом. Наши избиратели, мои избиратели в том числе, живут в приграничных районах и каждый день ощущают на себе последствия соседства с Украиной. Поэтому первое, с чего я начну работу в Государственной Думе, это, ну, с такого проекта, федерального проекта, это приграничный регион проект. Потому что наши люди, которые сейчас живут при граничье, проявляют невероятное мужество. Но мужество должно подкрепляться государственной поддержкой. Что это значит? Я буду добиваться введения особого налогового режима для предприятий Брянщины. Если бизнес работает при граничье, он должен платить минимум налогов. Мы создадим условия, чтобы инвесторы не уходили, а строили здесь заводы. Потому что и сегодня там идет жизнь, там работают предприниматели, несмотря на все те тяжелые последствия, с которыми они сталкиваются каждый день. Ну, наверное, это первое, с чего бы я начал. Следующий проект – это село «Опора России». Мы видим, как пустеют наши деревни. Прямо на глазах, можно сказать. Я тоже сам, у меня бабушки, дедушки с Почепского района, с Почепа, и иногда туда приезжаешь и просто не узнаешь свои деревни, те места, где ты гулял, где ты жил. Мы научились очень хорошо оптимизировать школы, ФАПы. Может, пора прекращать этим заниматься? Мой проект предполагает федеральное финансирование строительства жилья для молодых специалистов, врачей, учителей, агрономов прямо в сельской местности. Мы предложим, я и партия ЛДПР, программу «Сельский сертификат». Каждый специалист, готовый отработать 5 лет в Брянской глубинке, получит дом в собственность и подъемные в размере 1 000 000 рублей. Это не расходы, это инвестиции в будущее. Прежде всего, нашей продовольственной безопасности. Мы вернем жизнь в наши села. Третий проект – «Дороги жизни». Да, если обратить внимание на наши федеральные трассы, ну, достаточно неплохие, приведены в нормативное состояние. Но стоит свернуть на региональную сеть, я уже не говорю про муниципальную, и вы попадаете, ну, наверное, ну, может, если не в прошлое столетие, то на много лет назад. Я буду требовать и добиваться включения Брянской области в приоритетные федеральные программы по капитальному ремонту именно муниципальных дорог. Надо прекращать латать ямы, надо строить дороги с твердым покрытием до каждого населенного пункта, где живут люди. Это, мы сегодня говорили про комфортную среду, это базовый минимум, чтобы человек мог в любое время, в любую погоду добраться до своего дома, чтобы к нему могла приехать скорая, пожарная. Следующий проект – это здоровье нации, брянский стандарт. Мы будем добиваться того, что каждый район, чтобы в каждом районе был современный диагностический центр, чтобы наши граждане наших районов не ездили в Брянск за каждой справкой и за каждым анализом. Сейчас модно, правда?
3: Вот что я нашел в интернете по запросу, чтобы в каждом...
2: Искусственный интеллект, наверное, да. В телефоне заговорил. У нас очень хорошо, сейчас модно, в последнее время подзатихли, такое было понятие телемедицина. Да, это, конечно, хорошо, но живого врача она не заменит. Мы будем настаивать на увеличение квот на высокотехнологическую медицинскую помощь для жителей области. Ну и, конечно, нельзя обойти вниманием проблемы экологии. Они есть и в нашем регионе. И достаточно серьезные. Да? Мы, ну, тот, кто живет в городе Брянске, когда ездит по улице Карачирской, да, наверное, ощущает те запахи, которые идут, и проблемы, которые связаны с рекой Десна. Экология – это проект «Чистая Десна». Наша Десна, наша река – это наше достояние. Мы будем добиваться федерального финансирования на очистку русла, строительство современных очистных сооружений. Хватит превращать наши водные артерии в сточные канавы. Это, я сейчас говорю даже не просто про экологию, я говорю про здоровье наших жителей, наших детей. Мы будем добиваться жесткого контроля за промышленными выбросами. Мы знаем очень много случаев, не буду называть сейчас эти предприятия, кто пользуется интернетом, читает, да, знает, что было ряд очень тяжелых экологических, ну, может, катастроф громко звучит, но серьезных экологических проблем, связанных с выбросами от некоторых наших предпринимателей, предприятий. Заводы должны работать, но не ценой отравления нашей земли. Пятый проект, который я считаю своим личным долгом, это брянская семья под защитой государства. ЛДПР всегда выступала за сильную семью. Но сегодня одних выступлений, одной риторики, одних разговоров мало. Я буду настаивать на принятии федерального закона о семейном капитале. Это дополнительные выплаты из федерального бюджета для многодетных семей нашего региона, которые можно будет направить не только на ипотеку, но и на оплату высшего образования детей или открытие семейного бизнеса. Еще раз и постоянно буду повторять это. Мы должны сделать так, чтобы молодежь не бежала в Москву, а видела перспективу здесь. Проект «Технопарк Брянщины». Это создание сети молодежных инвестиционных центров в каждом крупном райцентре. Мы дадим ребятам доступ к современным лабораториям, 3D-принтерам, программированию и робототехнике. Пусть они создают стартапы здесь, на родной земле. Дорогие земляки, вы спросите, а где взять на это деньги? Я отвечу, деньги в стране есть. Вопрос в приоритетах, вопрос в перераспределении. Я иду в Государственную Думу не за мандат. Да, времени совершенно мало, хотя вроде 7 минут. Дорогие друзья, приходите на выборы, голосуйте за партию ЛДПР, голосуйте за Артема Литвинова. Спасибо.
1: Да, но у нас еще осталось как раз по 3 минуты на каждого, и эти 3 минуты... Они одни из самых важных, потому что именно в это время мы обратимся к слушателям, чтобы выборный день, а я напомню, что это 18, 19 и 20 сентября, они проголосовали именно за вас. И вам нужно озвучить как раз повод, почему избиратели должны прийти в день выборов и проголосовать именно за вас. Сергей Иванович, ваши 3 минуты начались.
0: Спасибо. Уважаемые земляки, жители Брянской области. Я убежден, человеку не нужны красивые обещания. Ему нужны понятные, ощутимые изменения рядом с домом. Пообещал – сделай. Нормальная дорога, светлая улица, ухоженный двор, транспорт, безопасный путь в школу, чистота и порядок. А именно из таких вещей складывается доверие к власти. Я иду на выборы, потому что считаю, у людей должен быть голос в решениях через своего депутата, который напрямую касается их жизни. Не чиновник из кабинета должен решать, что важнее для конкретного двора или улицы. Это должны определять сами жители. А задача власти – слышать, помогать и отвечать. Мне близка простая позиция. Если пообещай, пообещал – сделай. Если взялся – доведи до конца. Если тратишь бюджетные деньги – покажи людям, какой они получили результат. Именно такой подход я хочу отстаивать в Государственную Думу. Подход уважения к человеку, здравого смысла, ответственности за принятое решение. У нас были депутаты, которые приезжие. Что они сделали? Ничего. Они обещали почистить Десну, На этом все и закончилось. Им никогда не понять, что здесь происходит. Они не будут знать этих проблем и никогда не будут думать о нашей с вами родине. Они здесь чужаки. Я вас прошу прийти 18, 19 и 20 сентября на выборы депутатов Государственной Думы. Поддержите меня, проголосуйте за Сергея Горелова, кандидата от партии «Новые люди» по 82-му одномандатному округу. За партию «Новые люди». Только вместе мы сможем с вами добиться решений, которые действительно меняют жизнь людей к лучшему. И большая просьба, не нужно игнорировать выборы. Это дает повод нечистоплотным чиновникам засчитать ваш голос за других. Сплочитесь. Приходите на выборы, голосуйте за Горелого Сергея Ивановича, кандидата по 82-му одномандатному округу, за партию «Новые люди». Жду вас 18, 19, 20 сентября. Надеюсь на ваш правильный выбор. Спасибо.
1: Ну, а теперь с обращением к слушателям выступит Литвинов Артем Васильевич. У него также на это есть 3 минуты.
2: Дорогие друзья, я обращаюсь к вам сегодня как человек, который родился и вырос в городе Брянске, который любит наш край и искренне переживает за его будущее. Мы живем на земле с великой историей, на земле партизанской славы, где живут сильные, трудолюбивые и мудрые люди. Сегодня перед нашей страной и нашим регионом, нашей любимой Брянщины, стоят серьезные вызовы. И я убежден, пришло время для решительных, созидательных действий. Моя программа – это также программа ЛДПР. Это программа здравого смысла, защиты интересов простого человека и укрепления нашего государства. Я иду в Государственную Думу, чтобы каждый житель Брянщины почувствовал реальные изменения к лучшему. Первое и самое важное – это экономика, конечно, и рабочие места. Брянская область обладает огромнейшим потенциалом. Наша задача сделать так, чтобы этот потенциал работал на людей. Мы выступаем за поддержку отечественного производителя, за создание условий, при которых малый и средний бизнес будет не выживать, а развиваться. Мы предлагаем снизить административное давление, упростить доступ к кредитным ресурсам и обеспечить реальную защиту предпринимателей. Каждый житель области должен иметь возможность найти достойную работу с достойной оплатой труда. Здесь дома и не уезжать в поисках лучшей доли в столице. Мы будем добиваться привлечения инвестиций в перерабатывающую промышленность, чтобы наша сельхозпродукция превращалась в готовый качественный товар у нас здесь, на Брянщине. Следующее направление – это социальная сфера и качество жизни. Здоровье наших граждан – это главный капитал любой страны, в том числе и России. Мы выступаем за достойную и качественную медицину. В каждом районе, в каждом поселке фельдшерско-акушерский пункт должен быть оснащен всем необходимым, а врачи – получить достойную зарплату. Мы будем настаивать на увеличении финансирования здравоохранения, на расширение программ льготного лекарственного обеспечения. Образование – фундамент будущего. Наши дети должны учиться в современных школах, получать знания, которые помогут им стать настоящими профессионалами. Мы поддерживаем учителей, чей труд требует особого уважения и достойной оплаты. Мы выступаем за развитие системы профессионально-технического образования, чтобы наши колледжи готовили специалистов, востребованных на реальном производстве. Дорогие друзья, я прошу вас поддержать мою кандидатуру на предстоящих выборах. Ваш голос – это не просто галочка в бюллетене, это ваш вклад в развитие нашей родной Брянщины. Это ваш запрос на перемены, которые мы будем осуществлять вместе. Приходите на выборы, поддержите партию ЛДПР, поддержите мою кандидатуру Литвинова Артема Васильевича. Спасибо огромное, дорогие друзья.
1: Спасибо огромное и вам, что пришли. Спасибо слушателям за внимание. Напоминаю, что это не последнее агитационное мероприятие. А также напоминаю, что вот он близится, вечер пятницы, близится последние выходные этого лета. И давайте построим хорошие планы, проведем их достойно. И помните, 3-2 радио всегда рядом и с этим поможет.

0: чем живет и дышит театр, как распределяются роли и создаются декорации, что происходит на репетициях и читках, в чем секрет актерского мастерства. Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвенко, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление около 751 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
0: Реклама. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП «Зданович АС», ОГРН ИП 32-132-56-3049-48.
4: Возрастное ограничение 0+.
5: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
0: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
7: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
8: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
9: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
10: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: FM. Твое радио. Твоего города. Три-два радио. В Брянске 16 часов.
1: Три-два радио. Новости.
2: 3.2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область занимает достойное место в промышленном потенциале России. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, региональная промышленность сегодня, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, уверенно развивается. Так, в Дятьково реализуется инвестпроект, в рамках которого осуществляет свою деятельность вертикально интегрированное мебельное производство полного цикла. От заготовки древесины до выпуска готовой продукции. Здесь производят не только мебель, но и сопутствующие материалы. По словам главы региона, концерн получил почти 500 миллионов рублей от Фонда развития промышленности и запустил новый цех, который позволит в 7,5 раз увеличить производство кухонной мебели. Егор Ковальчук выразил уверенность, дальнейшее плодотворное сотрудничество с главным финансовым институтом России будет способствовать устойчивому развитию промышленного комплекса. Предприятиям, создающим новое производство, оказывается различная государственная поддержка. Функционирует свободная экономическая зона, а это налоговые льготы, возможность получения инвестиционного налогового вычета, а также льготные займы. Помимо этого, инвесторы могут быть освобождены от налога на имущество сроком до 9 лет. На Брянщине реализуется комплекс мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Так, всего за пару дней в областном центре отремонтировали почти 1500 квадратных метров полотна. Ямочный ремонт проводится на улицах с небольшой нагрузкой. Это не капитальное восстановление, но помогает поддерживать проезды в нормативном состоянии и продлевает срок службы покрытия. Особое внимание уделяется участкам вблизи учебных учреждений. Это сделано для безопасности школьников и комфорта родителей перед началом учебного года. Добавлю, улица Советская в Брянске успешно прошла предприем после капитального ремонта. В соответствии с проектом рабочие заменили дорожное покрытие, привели в порядок тротуары, местами уложили новую плитку. Уже нанесена свежая разметка, обновлены дорожные знаки, установлены новые остановочные павильоны. Возле роддома на месте снесенного ветхого барака появилась совместительная парковка. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в нынешнем году будут отремонтированы более 20 километров автомобильных дорог, которые не только входят в опорную сеть, но и имеют важную социально-экономическую значимость, отличаясь высокой интенсивностью движения.
3: В Кремле заявили, Россия сохраняет открытость к продолжению мирных переговоров по Украине. Москва предпочла бы достигнуть всех целей дипломатическим путем. Российская сторона выражает надежду, что Евросоюзу все-таки окончательно обрушить эти перспективы не удастся. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, элиты стран Запада не скрывают намерения нанесения Российской Федерации стратегического поражения, а также покончить с ней раз и навсегда. Глава государства подчеркнул, Европа живет в иллюзиях. Заявление европейской столицы политиков о возможной войне с Россией в связи с агрессивными планами последний – это бред, грубая и наглая ложь. Москва сравнивает политику Евросоюза с действиями Наполеона и Гитлера, отмечая, руководители Франции и других европейских стран, желающие накачать оружием Киев, показывают себя как политически несостоятельные мечтатели.
4: Минпромторг подготовил список

0: функционированию, а также невосстановление или несвоевременное восстановление работы объекта могут быть основанием для передачи имущества во временное управление государству. Более 35 тысяч посетителей со всех уголков страны ежегодно принимает Дьяковский музей хрусталя. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, это уникальное явление в культурном пространстве страны и Брянской области. Единственный и крупнейший в России государственный музей подобного рода. Сам же Дьяковский хрустальный завод, существующий еще с 19 века, в настоящее время продолжает работу, но уже на новом технологическом уровне. Здесь создаются уникальные изделия, часть из которых попросту невозможно купить в магазине. Сейчас предприятие развивает и туристический проект «Хрустальный город». Планируется открытие шоурума завода. Если промышленность Егор Ковальчук называет фундаментом экономики, то культурное наследие – одно из точек роста региона. Причем, по мнению главы региона, ставку стоит делать не на создание достопримечательностей, а на раскрытие тех, которые уже есть – старинных усадеб, музеев, ремесел, исторических мест и уникальных производств. Предстоящие выходные в Брянске слегка потеплеет, но незначительно. В дневные часы синоптики прогнозируют около 23 градусов в плюсовом диапазоне. В ночные столбики термометров будут также опускаться до плюс 10. Атмосферное давление 751 миллиметр тутного столба, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 3200357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Это рок.
1: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставка. И разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с Аэро легко, быстро, классно. Встречаемся в Аэро. Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня. И по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Ибаразанов» ОЭ «Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
5: Рекламная служба. 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

сквозь эти бинты с пакетом печенья ко мне идешь ты. Я знаю, ты знаешь, что в этом году

0: Реклама.
1: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП «Зданович АС», ОГРНП 32-132-56-30-49-048.
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвенко, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление около 751 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Расходы россиян на новые автомобили установили рекорд в середине лета. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, расходы россиян на приобретение новых транспортных средств за год выросли на 22% и превысили 2,5 триллиона рублей. По данным аналитиков, с января по июль нынешнего года продажи машин премиального и люксового сегментов увеличились более чем на 26,5% и превысили 73 тысячи проданных штук. Их совокупная стоимость составила 630 миллиардов рублей. На покупку автомобилей массового сегмента за тот же период было направлено втрое больше средств, чем на премиальные – почти 2 триллиона рублей, что почти на 11% выше прошлогоднего показателя. Всего реализовано 657,5 тысяч таких автомобилей. Снижение трат на автомобили зафиксировано только среди китайских брендов. С января по июль жители России израсходовали на них чуть более 1 триллиона рублей, что на 7,5% меньше. У других производителей затраты выросли. Японские марки показали рост на 120%, их было реализовано на сумму в 259 миллиардов рублей. Отечественные модели тоже приросли на 71% и продали транспортных средств на 597 миллиардов. Рублей. В структуре финансовой емкости рынка по-прежнему доминируют китайские бренды с долей почти 45%. По количеству проданных машин за 7 месяцев текущего года лидируют также китайские марки – 99 тысяч единиц. Однако отечественные производители почти не отстают – 299 тысяч проданных машин. В сумме на них приходится почти 81,5% продаж. Аналитики связывают такую динамику с появлением новых локальных брендов, чьи автомобили разработаны на базе китайских платформ.
0: Автомобильные факты.
1: Попалась мне на глаза еще одна любопытная статистика. В июле этого года в России оформили 91 тысячу автомобильных кредитов. Показатель упал на 12,5% по сравнению с июнем, то есть предыдущим месяцем, и на 7% относительно того же месяца, но прошлого года. При этом, как сообщает Национальное бюро кредитных историй, доля отклоненных заявок на такие суды снизилась до 67,5%. Подобная динамика сигнализирует о том, что жесткая политика регулятора с высокой ключевой ставкой дает свои результаты, это определенно. Граждане не торопится брать на себя долговые обязательства под огромные проценты, а те, кто действительно может себе позволить такую нагрузку, получают одобрение чаще. С одной стороны, это, конечно, плюс, поскольку уменьшается финансовая нагрузка на отдельные семьи. Но с другой стороны, по разным оценкам, отрасль рискует потерять до 40% потенциальных покупателей, а вот это уже тревожный сигнал, поскольку авторынок и без того едва держится на плаву, а подобная тенденция способна полностью похоронить любые попытки обновления автопарка в России. И в итоге под угрозой оказываются целевые ориентиры стратегии безопасности дорожного движения, которую, как я вам уже неоднократно рассказывал, реализуют совместно многие министерства и ведомства. И вот ровно тут-то у меня, скажем так, не вяжется кое-какая информация. Первоначальная статистика о продажах в триллионы рублей, потраченных на машины, и снижение кредитов на приобретение транспортных средств говорит о том, что люди попросту достают денежки из кубышки, которая лежит у них для чего, зачем и в каком

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Егор Ковальчук продолжает рабочие поездки по районам области. На этот раз самый большой и многочисленный Брянский район. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
2: В детском оздоровительном комплексе «Лесной» открыли профильную смену «Юный следователь». Подробности в нашем сюжете.
3: В преддверии Дня знаний в актовом зале «Битма» состоялся слет наставников движения первых. Об этом подробнее смотрите в нашем репортаже.
0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Политическая реклама.
5: Брянская область. Край с богатой историей. Люди с особым характером. Мы чтим традиции, строим новые дороги, школы, больницы. Развиваем промышленность и сельское хозяйство. Делаем все, чтобы на Брянщине было комфортно жить и работать. Егор Ковальчук. Сохраняем лучшее.
4: Это была политическая реклама.
6: Реклама. Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Уже сегодня и по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Иварзанов ОВ». Украин. И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск». И получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок.
1: «Включи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 31 августа гость в студии – начальник управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области Константин Волков. Охрана памятников, культурное наследие, можно ли снести разрушенные здания в центре города, учет объектов, зоны охраны и другие острые темы. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501 и в прямой эфир. 31 августа 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно…
2: Реклама.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
6: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Радио.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвенко, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление около 751 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: сюжета, и август ливень отменяет, август обнимает лето.
1: Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область принимает активное участие в росте показателей промышленности нескольких десятков субъектов России. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, открытие третьего производственного цеха завода «Газэнергокомплект» – это знаковое событие не только для Брянского региона и Брянской области, поскольку предприятие работает с большим количеством регионов Российской Федерации, в том числе и территориями исконно русских земель, что сегодня особенно важно. Известно, завершена реализация инвестиционного проекта по открытию третьего производственного цеха, и все это произошло в условиях санкций, жестких кредитных условий, а также ограничений прямого физического давления на Брянский регион в целом и на предприятия в том числе. Отмечается, за 4 года работы предприятие развило производство и наращивает выпуск импортозамещающего высокотехнологичного оборудования для нефтегазового комплекса России. Егор Ковальчук выразил убеждение, когда на карте области появляется новое предприятие, это огромный плюс для всех. Для сотрудников, кто связывает с предприятием свою судьбу, а также для региона, потому что это крупный социальный партнер, а также источник доходов бюджета. На Брянщине реализуется комплекс мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Так, всего за пару дней в областном центре отремонтировали почти 1500 квадратных метров полотна. Ямочный ремонт проводится на улицах с небольшой нагрузкой. Это не капитальное восстановление, но помогает поддерживать проезды в нормативном состоянии и продлевает срок службы покрытия. Особое внимание уделяется участкам вблизи учебных учреждений. Это сделано для безопасности школьников и комфорта родителей перед началом учебного года. Добавлю, улица Советская в Брянске успешно прошла предприятие. После капитального ремонта в соответствии с проектом рабочие заменили дорожное покрытие, привели в порядок тротуары, местами уложили новую плитку. Уже нанесена свежая разметка, обновлены дорожные знаки, установлены новые остановочные павильоны. Возле роддома на месте снесенного ветхого барака появилась совместительная парковка. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в нынешнем году будут отремонтированы более 20 километров автомобильных дорог, которые не только входят в опорную сеть, но и имеют важную социально-экономическую значимость, отличаясь высокой интенсивностью движения. Система здравоохранения в области успешно развивается. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, реализуются нацпроекты, строится инфраструктура, модернизируется материально-техническая база, а также внедряются цифровые технологии. Но, как подчеркнул глава региона, никакая техника не заменит человеческое отношение к работе и пациентам, а также участие и вовлеченность в профессию. Правительством Брянской области уделяется особое внимание кадровым процессам в медицине. Как подчеркнул Егор Ковальчук, безусловно, это движение в сторону повышения заработной платы, реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также выплаты молодым специалистам, приобретение жилья и подготовка новых медицинских кадров, прежде всего в Брянском филиале Сеченовского университета. Отдельные слова благодарности временно исполняющий обязанности губернатора выразил медицинским работникам приграничных районов, которые в буквальном смысле трудятся на линии фронта. Егор Ковальчук акцентировал, мужество медицинских работников Брянской области вызывает огромное уважение. Более 35 тысяч посетителей со всех уголков страны ежегодно принимает Дьяковский музей хрусталя. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, это уникальное явление в культурном пространстве страны и Брянской области. Единственный и крупнейший в России государственный музей подобного рода. Сам же Дьяковский хрустальный завод, существующий еще с 19 века, в настоящее время продолжает работу, но уже на новом технологическом уровне. Здесь создаются уникальные изделия, часть из которых попросту невозможно купить в магазине. Сейчас предприятие развивается и туристический проект «Хрустальный город». Планируется открытие шоурума завода. Если промышленность Егор Ковальчук называет фундаментом экономики, то культурное наследие – одно из точек роста региона. Причем, по мнению главы региона, ставку стоит делать не на создание достопримечательностей, а на раскрытие тех, которые уже есть – старинных усадеб, музеев, ремесел, исторических мест и уникальных производств. 4 санатория

проделанной работе, постигали навыки действующих сотрудников, а также ветеранов ведомства, которые в свою очередь делились опытом и собственными наработками. Егор Ковальчук подчеркнул, профильная смена «Юный следователь» – еще один шаг в патриотическом воспитании молодежи. Предстоящие выходные в Брянске слегка потеплеет, но незначительно. В дневные часы синоптики прогнозируют около 23 градусов в плюсовом диапазоне. В ночные столбики термометров будут также опускаться до плюс 10. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: делаешь.
1: Реклама. Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Уже сегодня и по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции и Ибаразанов ОВ «Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Транспортная компания КИТ перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании КИТ любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
7: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

пока это все просто музыка. Просто музыка, просто слова. Мы горим в аду нетерпения, потому что отцы не учили нас ждать.

вокруг. Мы обнимемся с этой весной. Все ждут, когда наступит хоть что-нибудь. Я жду, когда наступит весна. А пока это все просто музыка.

просто музыка, просто музыка, просто слова.

0: Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама.
2: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРН П 32-132-56-300-49-0.
3: Возрастное ограничение 0+.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
9: Где встречается такое, что земля над головой?
10: Не знаю. Где?
9: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
10: Где?
9: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
10: О, это я знаю. В автокресле.
11: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвенко, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 10. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Егор Ковальчук продолжает рабочие поездки по районам области. На этот раз самый большой и многочисленный Брянский район. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
2: В детском оздоровительном комплексе «Лесной» открыли профильную смену «Юный исследователь». Подробности в нашем сюжете.
3: В актовом зале БГТУ состоялся слет наставников движения первых. Об этом подробнее смотрите в нашем репортаже.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.

0: как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 4832.

чья и вечные дачники с рюкзаками на тощих плечах. И стоянка такси та самая, на которой ждать досидим,

Два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. Три-два радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Егор Ковальчук продолжает рабочие поездки по районам области. На этот раз самый большой и многочисленный Брянский район. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
2: В детском оздоровительном комплексе «Лесной» открыли профильную смену «Юный следователь». Подробности в нашем сюжете.
3: В актовом зале БГТУ состоялся слет наставников движения первых. Об этом подробнее смотрите в нашем репортаже.
0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Политическая реклама.
5: Меня зовут Александра Казачкова. Я стала кандидатом в губернаторы Брянской области. Для меня Брянщина – место, где хочется жить, работать, растить детей и строить будущее.
6: Брянская область заслуживает губернатора, земляка и честного человека. Алексей Тимошков знает, как живет регион. Защита, гарантии, справедливость. Голосуйте за Тимошкова 18, 19 и 20 сентября.
7: Брянская область. История и развитие. Мы строим новые дома, дороги, расширяем производство и сельское хозяйство, чтобы на Брянщине было комфортно жить и работать. Егор Ковальчук. Сохраняем лучшее.
8: Сегодня есть все возможности, чтобы люди жили благополучно и безопасно. Для этого надо реализовать разработанную КПРФ программу Победы. Голосуй за КПРФ.
9: Голосуй за КПРФ. Голосуй за Архитского.
4: Это была политическая реклама.
10: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
11: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
12: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
13: В связи с открытием нового производство на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
14: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
15: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
16: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. 7 сентября в Театре драмы имени Алексея Толстого состоится спектакль «Любовь и голуби». Сюжет лирической комедии, пожалуй, один из самых любимых. Эта комедия уже стала бестселлером и классикой. Имена героев стали родными, а остроумные фразы, наполненные тонким юмором, превратились уже в афоризмы. Данная история воспитала не только наших родителей, но и нас. Спектакль «Любовь и голуби» — это не просто забавная история. Это еще и семейные ценности, верность, ответственность, взаимопонимание и, конечно же, прощение. История настоящей любви, наполненная нежностью и теплом. В спектакле будет все — музыка, танцы, погони, предательство, прощение, любовь и, конечно же, голуби. В ролях Людмила Фисенко, Игорь Кумицкий, Ирина Шуркина, Дмитрий Денисов, а также Мария Артемьева. Возрастное ограничение 12+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня и по 31 августа. Скидки до 99% на ювелирные украшения и обмен старого золота по 9000 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Иперазанов» ОВ «Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 10. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Егор Ковальчук продолжает рабочие поездки по районам области. На этот раз самый большой и многочисленный Брянский район. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
2: В детском оздоровительном комплексе «Лесной» открыли профильную смену «Юный следователь». Подробности в нашем сюжете.
3: В актовом зале БГТУ состоялся слет наставников движения первых. Об этом подробнее смотрите в нашем репортаже.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75D. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: 30 августа в 16.00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16.00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП «Зданович АЭС», ОГРН П. 32-132-56-00-49-048.
4: Возрастное ограничение 0+.
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область занимает достойное место в промышленном потенциале России. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, региональная промышленность сегодня, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, уверенно развивается. Так, в Дятьково реализуется инвестпроект, в рамках которого осуществляет свою деятельность вертикально интегрированное мебельное производство полного цикла. От заготовки древесины до выпуска готовой продукции. Здесь производят не только мебель, но и сопутствующие материалы. По словам главы региона, концерн получил почти 500 миллионов рублей от Фонда развития промышленности и запустил новый цех, который позволит в 7,5 раз увеличить производство кухонной мебели. Егор Ковальчук выразил уверенность, дальнейшее плодотворное сотрудничество с главным финансовым институтом России будет способствовать устойчивому развитию промышленного комплекса. Предприятиям, создающим новое производство, оказывается различная государственная поддержка. Функционирует свободная экономическая зона, а это налоговые льготы, возможность получения инвестиционного налогового вычета, а также льготные займы. Помимо этого, инвесторы могут быть освобождены от налога на имущество сроком до 9 лет. На Брянщине реализуется комплекс мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Так, всего за пару дней в областном центре отремонтировали почти 1500 квадратных метров полотна. Ямочный ремонт проводится на улицах с небольшой нагрузкой. Это не капитальное восстановление, но помогает поддерживать проезды в нормативном состоянии и продлевает срок службы покрытия. Особое внимание уделяется участкам вблизи учебных учреждений. Это сделано для безопасности школьников и комфорта родителей перед началом учебного года. Добавлю, улица Советская в Брянске успешно прошла предприём после капитального ремонта. В соответствии с проектом рабочие заменили дорожное покрытие, привели в порядок тротуары, местами уложили новую плитку. Уже нанесена свежая разметка, обновлены дорожные знаки, установлены новые остановочные павильоны. Возле роддома на месте снесенного ветхого барака появилась совместительная парковка. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в нынешнем году будут отремонтированы более 20 километров автомобильных дорог, которые не только входят в опорную сеть, но и имеют важную социально-экономическую значимость, отличаясь высокой интенсивностью движения.
2: В Кремле заявили, Россия сохраняет открытость к продолжению мирных переговоров по Украине. Москва предпочла бы достигнуть всех целей дипломатическим путем. Российская сторона выражает надежду, что Евросоюзу все-таки окончательно обрушить эти перспективы не удастся. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, элиты стран Запада не скрывают намерения нанесения Российской Федерации стратегического поражения, а также покончить с ней раз и навсегда. Глава государства подчеркнул, Европа живет в иллюзиях. Заявление европейской столицы политиков о возможной войне с Россией в связи с агрессивными планами последний – это бред, грубая и наглая ложь. Москва сравнивает политику Евросоюза с действиями Наполеона и Гитлера, отмечая, руководители Франции и других европейских стран, желающие накачать оружием Киев, показывают себя как политически несостоятельные мечтатели. Минпромторг подготовил список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов. Их состояние будут оценивать с учетом существующих рисков и уже понесенного ущерба. Подкомиссия будет предлагать адресные системные меры для снижения угроз. Еще одной задачей станет снижение социально-экономических последствий и перебоев в работе предприятий. Напомню, ранее президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий вводить временное управление имуществом компаний, которые не принимают необходимых мер для защиты критической инфраструктуры. Данный механизм будет применяться точечно и не означает национализацию. Неэффективность мер против атак беспилотников, нарушение требований безопасности, создание угроз нормальному функционированию, а также невосстановление или несвоевременное восстановление работы объекта могут быть основанием для передачи имущества во временное управление государству. Более 35 тысяч посетителей со всех уголков страны ежегодно принимает Дятьковский музей хрусталя. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, это уникальное явление в культурном пространстве страны и Брянской области. Единственный и крупнейший в России государственный музей подобного рода. Сам же Дятьковский хрустальный завод, существующий еще с 19 века, в настоящее время продолжает работу, но уже на новом технологическом уровне. Здесь создаются уникальные изделия, часть из которых попросту невозможно купить в магазине. Сейчас предприятие развивает и туристический проект «Хрустальный город». Планируется открытие шоурума завода. Если промышленность Егор Ковальчук называет фундаментом экономики, то культурное наследие – одно из точек роста региона. Причем, по мнению главы региона, ставку стоит делать не на создание достопримечательностей, а на раскрытие тех, которые уже есть – старинных усадеб, музеев, ремесел, исторических мест и уникальных производств. В предстоящие выходные в Брянске слегка потеплеет, но незначительно. В дневные часы синоптики прогнозируют около 23 градусов в плюсовом диапазоне. В ночные столбики термометров будут также опускаться до плюс 10. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
3: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управление.

0: два радио.
1: «Включи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 31 августа гость в студии – начальник управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области Константин Волков. Охрана памятников, культурное наследие, можно ли снести разрушенные здания в центре города, учет объектов, зоны охраны и другие острые темы. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501 и в прямой эфир. 31 августа 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно…
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
0: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

0: небо горит огнем, когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

0: раскрывают свой занавес. Как за тысячи ярких снов поменяют значение слов.
1: Кайф.
0: Если хочет себя спасти, приближает к опасности.
1: Кайф.
0: Если хочет себя забрать, снова даст тебе доиграть.
2: Добро пожаловать за край холодных, скучных дней. Я научу тебя играть с фантазией твоей.
0: Добро

0: радио.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Край с богатой историей. Люди с особым характером. Мы чтим традиции. Строим новые дороги, школы, больницы. Развиваем промышленность и сельское хозяйство. Делаем все, чтобы на Брянщине было комфортно жить и работать. Егор Ковальчук. Сохраняем лучшее.
1: Это была политическая реклама.
0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРНП 32-132-56-00-49-48.
4: Возрастное ограничение. 0+.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 10. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Егор Ковальчук продолжает рабочие поездки по районам области. На этот раз самый большой и многочисленный Брянский район. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
2: В детском оздоровительном комплексе «Лесной» открыли профильную смену «Юный следователь». Подробности в нашем сюжете.
3: В актовом зале БГТУ состоялся слет наставников движения первых. Об этом подробнее смотрите в нашем репортаже.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Расходы россиян на новые автомобили установили рекорд в середине лета. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, расходы россиян на приобретение новых транспортных средств за год выросли на 22% и превысили 2,5 триллиона рублей. По данным аналитиков, с января по июль нынешнего года продажи машин премиального и люксового сегментов увеличились более чем на 26,5% и превысили 73 тысячи проданных штук. Их совокупная стоимость составила 630 миллиардов рублей. На покупку автомобилей массового сегмента за тот же период было направлено втрое больше средств, чем на премиальные – почти 2 триллиона рублей, что почти на 11% выше прошлогоднего показателя. Всего реализовано 657,5 тысяч таких автомобилей. Снижение трат на автомобили зафиксировано только среди китайских брендов. С января по июль жители России израсходовали на них чуть более 1 триллиона рублей, что на 7,5% меньше. У других производителей затраты выросли. Японские марки показали рост на 120%, их было реализовано на сумму 259 миллиардов рублей. Отечественные модели тоже приросли на 71% и продали транспортных средств на 597 миллиардов. Рублей. В структуре финансовой емкости рынка по-прежнему доминируют китайские бренды с долей почти 45%. По количеству проданных машин за 7 месяцев текущего года лидируют также китайские марки – 99 тысяч единиц. Однако отечественные производители почти не отстают – 299 тысяч проданных машин. В сумме на них приходится почти 81,5% продаж. Аналитики связывают такую динамику с появлением новых локальных брендов, чьи автомобили разработаны на базе китайских платформ.
0: Автомобильные факты.
1: Попалась мне на глаза еще одна любопытная статистика. В июле этого года в России оформили 91 тысячу автомобильных кредитов. Показатель упал на 12,5% по сравнению с июнем, то есть предыдущим месяцем, и на 7% относительно того же месяца, но прошлого года. При этом, как сообщает Национальное бюро кредитных историй, доля отклоненных заявок на такие суды снизилась до 67,5%. Подобная динамика сигнализирует о том, что жесткая политика регулятора с высокой ключевой ставкой дает свои результаты, это определенно. Граждане не торопится брать на себя долговые обязательства под огромные проценты, а те, кто действительно может себе позволить такую нагрузку, получают одобрение чаще. С одной стороны, это, конечно, плюс, поскольку уменьшается финансовая нагрузка на отдельные семьи. Но с другой стороны, по разным оценкам, отрасль рискует потерять до 40% потенциальных покупателей, а вот это уже тревожный сигнал. Поскольку авторынок и без того едва держится на плаву, а подобная тенденция способна полностью похоронить любые попытки обновления автопарка в России. И в итоге под угрозой оказываются целевые ориентиры стратегии безопасности дорожного движения, которую, как я вам уже неоднократно рассказывал, реализуют совместно многие министерства и ведомства. И вот ровно тут-то у меня, скажем так, не вяжется кое-какая информация. Первоначальная статистика о продажах в триллионы рублей, потраченных на машины, и снижение кредитов на приобретение транспортных средств говорит о том, что люди попросту достают денежки из кубышки, которая лежит у них. Для чего, зачем и в каком количестве – большой вопрос. Так что нечего плакать о тяготах жизни. Все в общем и целом у нас неплохо. Удачи!
0: «За баранкой».

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Политическая реклама.
1: Брянская область. Край с богатой историей. Люди с особым характером. Мы чтим традиции. Строим новые дороги, школы, больницы. Развиваем промышленность и сельское хозяйство. Делаем все, чтобы на Брянщине было комфортно жить и работать. Егор Ковальчук. Сохраняем лучшее.
0: Это была политическая реклама.
2: Реклама.
3: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРНП, 32-132-56-00-49-00.
4: Возрастное ограничение 0+.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвенко, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 10. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
3: Золото ближе, а бриллианты доступнее. «Черная пятница» в ювелирных магазинах «Изумруд». Уже сегодня и по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на «Черную пятницу» в «Изумруд». Организатор акции «Иварзанов ОВ». Украин И-320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок. 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область принимает активное участие в росте показателей промышленности нескольких десятков субъектов России. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, открытие третьего производственного цеха завода «Газэнергокомплект» — это знаковое событие не только для Брянского региона и Брянской области, поскольку предприятие работает с большим количеством регионов Российской Федерации, в том числе и территориями исконно русских земель, что сегодня особенно важно. Известно, завершена реализация инвестиционного проекта по открытию третьего производственного цеха, и все это произошло в условиях санкций, жестких кредитных условий, а также ограничений прямого физического давления на Брянский регион в целом и на предприятия в том числе. Отмечается, за 4 года работы предприятие развило производство и наращивает выпуск импортозамещающего высокотехнологичного оборудования для нефтегазового комплекса России. Егор Ковальчук выразил убеждение, когда на карте области появляется новое предприятие, это огромный плюс для всех. Для сотрудников, кто связывает с предприятием свою судьбу, а также для региона, потому что это крупный социальный партнер, а также источник доходов бюджета. На Брянщине реализуется комплекс мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Так, всего за пару дней в областном центре отремонтировали почти 1500 квадратных метров полотна. Ямочный ремонт проводится на улицах с небольшой нагрузкой. Это не капитальное восстановление, но помогает поддерживать проезды в нормативном состоянии и продлевает срок службы покрытия. Особое внимание уделяется участкам вблизи учебных учреждений. Это сделано для безопасности школьников и комфорта родителей перед началом учебного года. Добавлю, улица Советская в Брянске успешно прошла предприемку после капитального ремонта. В соответствии с проектом рабочие заменили дорожное покрытие, привели в порядок тротуары, местами уложили новую плитку. Уже нанесена свежая разметка, обновлены дорожные знаки, установлены новые остановочные павильоны. Возле роддома на месте снесенного ветхого барака появилась совместительная парковка. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в нынешнем году будут отремонтированы более 20 километров автомобильных дорог, которые не только входят в опорную сеть, но и имеют важную социально-экономическую значимость, отличаясь высокой интенсивностью движения. Система здравоохранения в области успешно развивается. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, реализуются нацпроекты, строится инфраструктура, модернизируется материально-техническая база, а также внедряются цифровые технологии. Но, как подчеркнул глава региона, никакая техника не заменит человеческое отношение к работе и пациентам, а также участие и вовлеченность в профессию. Правительством Брянской области уделяется особое внимание кадровым процессам в медицине. Как подчеркнул Егор Ковальчук, безусловно, это движение в сторону повышения заработной платы, реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также выплаты молодым специалистам, приобретение жилья и подготовка новых медицинских кадров, прежде всего в брянском филиале Сеченовского университета. Отдельные слова благодарности временно исполняющий обязанности губернатора выразил медицинским работникам приграничных районов, которые в буквальном смысле трудятся на линии фронта. Егор Ковальчук акцентировал, мужество медицинских работников Брянской области вызывает огромное уважение. Более 35 тысяч посетителей со всех уголков страны ежегодно принимает Дядьковский музей хрусталя. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, это уникальное явление в культурном пространстве страны и Брянской области. Единственный и крупнейший в России государственный музей подобного рода. Сам же Дядьковский хрустальный завод, существующий еще с 19 века, в настоящее время продолжает работу, но уже на новом технологическом уровне. Здесь создаются уникальные изделия, часть из которых попросту невозможно купить в магазине. Сейчас предприятие развивает и туристический проект «Хрустальный город». Планируется открытие шоурума завода. Если промышленность Егор Ковальчук называет фундаментом экономики, то культурное наследие – одно из точек роста региона. Причем, по мнению главы региона, ставку стоит делать не на создание достопримечательностей, а на раскрытие тех, которые уже есть – старинных усадеб, музеев, ремесел, исторических мест и уникальных производств. 4 санатория и 8 детских лагерей работали в Брянской области в нынешнюю летнюю оздоровительную кампанию. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, различные виды творчества, спорта, а также других активностей способствуют минимизации влияния на детей и подростков деструктивных сообществ. По словам главы региона, форматов работы с молодежью сегодня достаточно много, и один из них – это профильные смены в оздоровительных лагерях. Первый пилотный проект федеральной программы «Юный следователь» состоялся в рамках профильной смены в детском оздоровительном комплексе «Лесной». На территории детства подростки, которые увлекаются социально-гуманитарными дисциплинами и проявляют интерес к следственной работе, постигали навыки действующих сотрудников, а также ветеранов ведомства, которые в свою очередь делились опытом и собственными наработками. Егор Ковальчук подчеркнул, профильная смена «Юный следователь» – еще один шаг в патриотическом воспитании молодежи. предстоящие выходные в Брянске слегка потеплеет, но незначительно. В дневные часы синоптики прогнозируют около 23 градусов в плюсовом диапазоне. В ночные столбики термометров будут также опускаться до плюс 10. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!

0: 87.7 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: «Включи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 31 августа гость в студии – начальник управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области Константин Волков. Охрана памятников, культурное наследие, можно ли снести разрушенные здания в центре города, учет объектов, зоны охраны и другие острые темы. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501 и в прямой эфир. 31 августа 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно…
2: Несколько слов и место для шага вперед.
3: Реклама. Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня. И по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Ибразанов» ОВ «Украин» И-320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
5: Церквушка, что стоит в безлюдных горах, молился инок в кровь, колени взбьюши, ее ночью добрый был и крепкий монах.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвенко, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 10. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама. Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня. И по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Ибаразанов ОВ Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Расходы россиян на новые автомобили установили рекорд в середине лета. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, расходы россиян на приобретение новых транспортных средств за год выросли на 22% и превысили 2,5 триллиона рублей. По данным аналитиков, с января по июль нынешнего года продажи машин премиального и люксового сегментов увеличились более чем на 26,5% и превысили 73 тысячи проданных штук. Их совокупная стоимость составила 630 миллиардов рублей. На покупку автомобилей массового сегмента за тот же период было направлено втрое больше средств, чем на премиальные – почти 2 триллиона рублей, что почти на 11% выше прошлогоднего показателя. Всего реализовано 657,5 тысяч таких автомобилей. Снижение трат на автомобили зафиксировано только среди китайских брендов. С января по июль жители России израсходовали на них чуть более 1 триллиона рублей, что на 7,5% меньше. У других производителей затраты выросли. Японские марки показали рост на 120%, их было реализовано на сумму 259 миллиардов рублей. Отечественные модели тоже приросли на 71% и продали транспортных средств на 597 миллиардов. Рублей. В структуре финансовой емкости рынка по-прежнему доминируют китайские бренды с долей почти 45%. По количеству проданных машин за 7 месяцев текущего года лидируют также китайские марки – 99 тысяч единиц. Однако отечественные производители почти не отстают – 299 тысяч проданных машин. В сумме на них приходится почти 81,5% продаж. Аналитики связывают такую динамику с появлением новых локальных брендов, чьи автомобили разработаны на базе китайских платформ.
0: Автомобильные факты.
1: Попалась мне на глаза еще одна любопытная статистика. В июле этого года в России оформили 91 тысячу автомобильных кредитов. Показатель упал на 12,5% по сравнению с июнем, то есть предыдущим месяцем, и на 7% относительно того же месяца, но прошлого года. При этом, как сообщает Национальное бюро кредитных историй, доля отклоненных заявок на такие суды снизилась до 67,5%. Подобная динамика сигнализирует о том, что жесткая политика регулятора с высокой ключевой ставкой дает свои результаты, это определенно. Граждане не торопится брать на себя долговые обязательства под огромные проценты, а те, кто действительно может себе позволить такую нагрузку, получают одобрение чаще. С одной стороны, это, конечно, плюс, поскольку уменьшается финансовая нагрузка на отдельные семьи. Но с другой стороны, по разным оценкам, отрасль рискует потерять до 40% потенциальных покупателей, а вот это уже тревожный сигнал. Поскольку авторынок и без того едва держится на плаву, а подобная тенденция способна полностью похоронить любые попытки обновления автопарка в России. И в итоге под угрозой оказываются целевые ориентиры стратегии безопасности дорожного движения, которую, как я вам уже неоднократно рассказывал, реализуют совместно многие министерства и ведомства. И вот ровно тут-то у меня, скажем так, не вяжется кое-какая информация. Первоначальная статистика о продажах в триллионы рублей, потраченных на машины, и снижение кредитов на приобретение транспортных средств говорит о том, что люди попросту достают денежки из кубышки, которая лежит у них. Для чего, зачем и в каком количестве – большой вопрос. Так что нечего плакать о тяготах жизни. Все, в общем и целом, у нас неплохо. Удачи!
0: За баранкой!

0: группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвенко, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 10. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: Сокровища дальних планет, любовь недоступных женщин, в дрожащей руке пистолет. Все сразу, ни больше, ни меньше. Хрустальных вершин тишина и крик в предрассветном кошмаре.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: выходной. Ты слушаешь 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 14. Ветер восточный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 14. Ветер восточный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

лучше. Это страсть. Страсть. Это...

это не к добру. Кроссовки на снегу почему-то не оставляют след, знаешь. А ведь мое восхождение ко дну началось с 18 юных лет. И так

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 14. Ветер восточный с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление около 750 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.